0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня также 17-19 с плюсом.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня также 17-19 с плюсом.

0: Знай наших.
1: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под бредом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня также 17-19 с плюсом.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.
3: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня также 17-19 с плюсом.
2: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
3: Я устала выбирать.
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя. Пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
5: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 7529-689-77-78.
2: Реклама.
6: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
7: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максфлайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слухай наших.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, те лавки?

0: 12 до 14 часов жители и гостей города ждут тематический квиз по истории Славянского базара с ценными брендированными подарками, а также масштабная фотовыставка редких архивных кадров с 13 до 19 часов. Вечером с 18 до 20 часов площадка у фонтана превратится в интерактивную музыкальную зону для фестивального караоке со звездами. Брестский микрорайон Ковалева переживает заметные преобразования благодаря обновлению фасадов жилых домов. Особенно популярными в этом сезоне стали яркие голубые и синие оттенки. Выбор цветов прошел согласование с архитектором города. Цветовая гамма единая для всего района и соответствует концепции, принятой для оформления городских пространств. В настоящий момент выполнены работы по улицам Московская, Ленина и Гаврилова. Продолжаются работы по улице Орджоникидзе. Работа ведется точечно по мере необходимости приведения фасадов в надлежащий вид, сказал заместитель начальника по эксплуатации конструктивных элементов жилфонда и благоустройства ЖРЭУ города Бреста Дмитрий Жмайлик. Финансирование капитального ремонта фасадов осуществляется из средств городского бюджета и взносов на капитальный ремонт.
1: Новости.
0: 11 июля – день профилактики алкоголизма. Сегодня Брестский областной центр психиатрии и наркологии проведет прямые телефонные линии по вопросам профилактики и лечения алкогольной зависимости для пациентов и их родственников. Врачу-наркологу можно будет позвонить по телефонам в Бресте 53 28 66 или 23 66 72 с 8 до 19 часов. В Бресте строят новый автосервис. На Краснознаменной 2В возле Кобринского моста начались строительные работы. Здесь возводят современный комплекс для обслуживания транспорта. Участок ушел на аукционе в августе прошлого года. Сейчас проект перешел из планов в активную стадию реализации. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16,21, в Барановичах 16,18, в Пинске 17,19, в Бресте сегодня также 17,19 с плюсом.
1: Знаем наших.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Утро, друзья мои, не только доброе, а еще и самое доброе. А все почему? Да потому что действительно последний рабочий день на этой неделе. Это всем огромный привет и касается тех, кто работает, так или иначе, пятидневку, а два дня выходных. Дождались, друзья мои. Вот именно такие мысли у меня приходят ранним утром в пятницу, когда я пробуждаюсь. Уверена, что у многих из вас тоже, друзья мои. И если от этой мысли, ну, наконец-то, пятница, вам становится веселее, вам становится, возможно, теплее. Да, что не скажешь о погоде, правда, друзья мои? Тогда, знаете ли, все будет хорошо. Но пусть и эта погода идет сегодня в зачет. Календарь уже показывает 10 июля. Да, друзья, и казалось бы, о, где это самое пресловутое солнце? Но если сравнивать, как считаете, пусть была бы та самая жара, знойная, невероятная, когда в тени было 42 градуса, либо, друзья мои, вот такая достаточно комфортная температура. Рассказывайте, как вам комфортнее проживать это лето? Вот в таких температурах, либо в жарких, невыносимых, которые, собственно, были. 33-код-399-0011 – это тот самый номер позывной для обратной связи с самого утра, дорогие друзья. 709, и это означает, что народная перекличка уже вступила в свои права. Так что обязательно пишите на студийный в чат Вайбера. Как зовут, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», как настроение и вообще как спалось. И, кстати, да, относительно того, как спалось, расскажите тогда уж, что и снилось, потому что в рубрике «Сплю, вижу» в окончании часа мы будем разбираться, что ваши сны означают наяву. А еще, конечно, сегодня в рамках утреннего шоу состоится, друзья мои, очень полезный разговор. О, с невероятно интереснейшей гостьей, девушкой. И я уверена, что это будет интересная беседа, обязательно с пользой для кого-то из вас на 100%. Ну а пока, друзья мои, на старт, внимание, марш. Пятница открывает свои объятия для каждого из нас. Будем ей сегодня радоваться, будем сегодня приумножать хорошие добрые дела и обязательно хорошие классные мысли. Если вы с утра чувствуете себя никак, от слова совсем никак, тогда делайте громче любимую радиостанцию. Это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест. И сделаем все для того, чтобы вам утром пилось, плясалось и обязательно завтракалось. Если вы завтракаете утром дома перед работой, успеваете это делать, тогда вы дисциплинированный человек. И тогда мы держим курс на вас однозначно. Слушайте, провели такую интересную параллель эксперты. Я уж не знаю, чего они там экспертировали, но тем не менее. В общем, кто завтракает по утрам, тот более успешный в жизни. Возможно, здесь они проводят параллель относительно, да, дисциплинированности, которая вот это вот пораньше встал, обязательно, чтобы холодный душ, пробежка, завтрак. В общем, все как в идеальном мире. Но идеальный мир для каждого свой, правда? Да, для вас, возможно, встать сегодня с левой ноги – это тоже ваш идеальный мир. Может быть, не позавтракать, друзья мои, или допить вчерашний кофе – это тоже ваш идеальный мир. И пусть все обязательно идет в зачет. Знаете почему? Да потому что здоровье и любовь в этой жизни – самое-самое главное. Всем привет, здесь Юля Майская. Рада каждому из вас без исключения.
2: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ох, был бы сейчас свисток у меня рядом футбольный, я бы так и свистанула в него, друзья мои, ранним утром, для того, чтобы проснулись все те, кто проспал уже невероятное количество 5 минут. 7.19, студийные показывают, всем огромный родинный привет, друзья мои. Ну что, действительно, по факту доказываем на деле, что в жизни у нас что ни день, то праздник. А если в этом кто-то сомневается, тогда слушайте каждое утро здесь, в рамках утреннего шоу, да, такую прекрасную, классную рубрику «Что ни день, то праздник». И сегодня, друзья мои, абсолютно все болельщики всего мира, влюбленные в футбол, да и футболисты в том числе, отмечают день рождения футбольного свистка. Да, 10 июля, на дворе 1878 год, в Англии футбольный арбитр впервые воспользовался свистком. До этого, кстати, судьи управляли игрой голосом, колокольчиком, взмахами платка, в общем-то, руками. Можно представить, да, насколько убедительно это все выглядело в пылу борьбы за мяч, правда? Но с тех пор короткая трель – главный звук мирового футбола, и спорить с ней, конечно же, бесполезно уже почти 1,5 века, друзья. Поэтому, если кто-то имеет непосредственное отношение, либо полностью по уши влюблен в футбол, друзья мои, это тоже непосредственное отношение к футболу имеет, тогда вы имеете отношение и к сегодняшнему празднику – день рождения футбольного свистка. Я вас с этим поздравляю! Так, сегодня еще, знаете, можно отметить день племянниц и племянников. Как вам такая история, да? У родителей есть свои праздники, у бабушек и дедушек тоже свои. А сегодня, наконец, очередь племянников. Статус тети и дяди, да? Вообще один из самых приятных, мне кажется, в семейной иерархии. Можно баловать, можно дарить подарки, учить всяким глупостям. А воспитывать потом будут родители. И нести ответственность за своих детей тоже. О, как удобненько, правда? Сегодня самое время позвонить, мне кажется, или заглянуть в гости с чем-нибудь вкусненьким к своим племянникам. Благо, календарь прямо предписывает это сделать, друзья мои, 10 июля. Буду еще рассказывать на протяжении эфира, что сегодня можно отметить, друзья мои, но с самого утра уже задала тон праздничного дня, поэтому помните, что здесь, в рамках утреннего шоу, у нас всегда...

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Я вот подумала, вы знаете ли, выделять среди представителей зодиакального круга самые яркие знаки зодиака. Так, мне кажется, эти знаки зодиака все передерутся между собой, потому что так или иначе каждый будет читать «я яркий». Нет, это «я яркий», вот «я самый яркий» и так далее. Друзья мои, безусловно, каждый из нас светит ярко, однако по-своему, друзья мои. Хочется, чтобы этот яркий свет, который вы излучаете, возможно, уже с самого утра, и у вас даже нет отпечатка сонливости на вашем красивом лице, чтобы этот свет был все-таки добрым, друзья мои, а самое главное, честным и открытым. А вот это, мне кажется, самая главная сила вообще земного притяжения, которая действительно притягивает других людей. Но если я не решила выяснять сегодня, кто же они, самые яркие представители зодиакального круга, решила, знаете ли, в день рождения футбольного свистка выяснить в рубрике «Топ-3 самых», а кто же они, самые спортивные представители зодиакального круга, а? Ну, вы, люди, про которых бег мое, значит, отжимание мое, 15 миллионов приседаний – это про меня. Друзья, рыбы не могут так сказать, потому что мы, рыбы, с вами творческие натуры, не спортивные, далеко. Но тем не менее, друзья мои, правда, самыми спортивными знаками зодиака, по мнению астрологов, считаются следующие представители зодиакального круга. Овны – это вы, прирожденные лидеры и бойцы, обожают преодолевать трудности, ставить рекорды и побеждать в спаррингах или командных играх. Для них вообще вся жизнь игра, поэтому они, знаете ли, иногда зачастую соревнуются сами с собой. Ну, если в этом есть интерес, пожалуйста. Стрельцы, а чего у сторонки стоите? Подходите. Да, стрельцы, оказывается, тоже любят движение, экстримы, открытые пространства. Отличные результаты показывают в легкой атлетике, велоспорте, игровых видах спорта. Ну, что сказать? Спортивный знак зодиака стрелец. Львы, оказывается, не только лидеры по натуре в творчестве, профессии, а в дружбе, они еще и предпочитают быть в центре внимания, стремятся к совершенству абсолютно во всем и даже в спорте. Выбирают спорт, где можно проявить грацию, статус, например, большой теннис или фигурное катание. Вот вы, представители знака спортивный, на вас всегда можно положиться. Если ваш тренер, сегодня переспросите, если что, на тренировке, вы по знаку зодиака кто? А, Овен, да? Вы мне подходите. Хороший тренер, нормально. Друзья мои, ладно, двигаемся дальше. Гороскоп от утреннего шоу совсем скоро. Расскажу, что ожидает каждого из нас в эту пятницу.
0: Радио Брест.

0: road.
1: А вот и гороскоп.
2: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний. Да, уже 10 июля, друзья мои, пятница. День вообще должен быть очень даже замечательный для каждого представителя зодиакального круга. Но посмотрим, что коснется каждого из вас предметно. Итак, овны, спортивные вы наши. Сегодня, друзья мои, избавьтесь от скопившихся бумаг на рабочем столе. Да и те дела, которые вас тянут вниз. Ну и протрите пыль. Это заметно освежит ваши мысли. А еще сегодня отличный день для того, чтобы уделить время физическому пространству, да, вокруг себя. Тельцы, ваша практичность сегодня поможет найти самый короткий экономичный путь к решению сложных задач. И, кстати, тельцы – отличный момент для планирования крупных покупок сегодня. Близнецы, а вот вы будете сегодня полны свежих идей, поэтому держите под рукой блокнот, чтобы ничего не забыть в суете. День благоприятен для учебы, чтения, в общем-то, ну и вместе с тем какой-то работы. И постарайтесь, близнецы, ограничить сегодня употребление кофе с самого утра. Вот такая рекомендация. Раки, сегодня ваше внутреннее спокойствие станет главным залогом продуктивного и комфортного дня. Не торопитесь, раки, принимать решения, если чувствуете, что вас, в общем-то, как-то на вас оказывает эмоциональное давление. Львы, сегодня ваше природное обаяние поможет легко сгладить любые острые углы в общении с коллегами или руководством. И, кстати, львы, не бойтесь сегодня брать на себя роль лидера в командных задачах. У вас отлично получится все организовать. Девы, сегодня ваша фирменная внимательность к деталям убережет вас от мелких, но досадных ошибок в документах. Сфокусируйтесь на завершении старых дел и не делайте несколько вещей одновременно. Весы, сегодня день, да, будет вас склонять к поиску гармонии абсолютно во всем. Начиная от выбора одежды ранним утром, заканчивая общением с близкими. Хорошее весы время, кстати, для того, чтобы прояснить давние недоразумения. Скорпиончики, сегодня вам может потребоваться проявить твердость характера и четко обозначить свои личные границы. Сосредоточьте скорпионы на своих прямых обязанностях и не позволяйте втягивать себя в офисные интриги. Стрельцы, что у вас? Сегодня день отличный для расширения кругозора и общения с людьми, у которых можно чему-то научиться. Ваш оптимизм и открытость сделают вас душой любой компании. Козероги, а вот сегодня, что касается вас, ваша дисциплина и ответственный подход к делу сегодня будут замечены и оценены по достоинству. Подходящий, кстати, козерожки день для решения сложных рутинных задач. А водолеи, сегодняшний день принесет вам вдохновение и желание добавить немного творчества в привычные будни. Но сегодня же пятница, правда? Можно изменить и привычный маршрут сегодня, попробуйте новый продукт или переставьте сегодня, ну, книги с полки на полку. Может, вам понравится. Рыбы, сегодня важно доверять фактам и логике, а не мимолетным предчувствиям или чужим тревожным настроениям. День хорош для наведения порядка в цифровом пространстве. Уделите, в общем-то, время и себе в том числе. Вот такой гороскоп на сегодня. Друзья мои, пятница. Пусть она будет сегодня плодотворной, но не озадаченной для каждого из вас. Делайте музыку громче. Пусть с утра будут только самые приятные мысли. Deep.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши песни –

0: сплю и вижу.
1: Такая рекомендация, да, в начале утра нового дня засыпай в виде песенного исполнения от Никиты Белько. Друзья мои, не стоит засыпать, потому что можно проспать все самое интересное в своей жизни. Друзья мои, да-да, именно так. 7.51 студийные показывают. Всем вам отличного, классного настроения я желаю. И в этой рубрике «Сплю и вижу» мы разбираемся с вашими снами. Но пока я смотрю, что на студийный вайбер пуст. Друзья мои, может быть, вы спали без задних ног, да? Проработав всю неделю очень активно и с четверга на пятницу решили, что не надо ничего мне ни хорошего, ни плохого, а вдруг вещи сон. Посплю-ка я без этого дела. 33-код в 399-0011. Если что-то снилось, присылайте, будем разбираться, что ваши сны означают наяву, друзья мои. А, кстати, оказывается, мы не можем с вами видеть во сне незнакомых людей. Так все лица для образов мозг берет из тех, что мы с вами однажды уже видели. То есть, если нам во сне кажется, что о, какой-то незнакомец снился, оказывается, вы могли лет 15 назад этого незнакомца где-то на набережной встретить, друзья мои. А мозг спустя лет 15 вам вот так вот во сне его и показал. Удивительно, правда? Ой, да, друзья мои. А еще ощущения во сне напрямую зависят от реальности. Вот, например, чувство голода или холод в комнате могут вызывать действительно какие-то сюрреалистичные такие вот сюжеты. А еще кошки, собаки и другие млекопитающие, оказывается, проходят через фазу быстрого сна и видят тоже сны, что подтверждает сканированием активности. Очень много опытов проводили разного рода и пришли к такому выводу, друзья мои. Кстати, около 12% людей видят сны только в черно-белом цвете. Представляете? Это удивительно. Но до эпохи цветного ТВ этот показатель достигал 85%. И с приходом, конечно же, через плазму ярких красок, невероятно красивых, все равно по-прежнему 12% населения Земли, земного шара, видят сны исключительно в черно-белых тонах. Вот такие интересные, друзья мои, факты. Ну что, всем спалось. Вижу, что наш студийный вайбер-чат пуст. Не было никаких сегодня посланий от вас, но тем не менее. Кстати, обязательно помните о том, что активная рубрика наша народная перекличка, поэтому пишите с утра, передавайте приветы абсолютно всем без исключения в эту пятницу и поздравляйте всех-всех-всех, и меня в том числе, с наступлением классного дня пятничного. Вова здесь у нас появился. Вова, огромный привет летит лично от меня вам. Он пишет: «Доброе утро! Всем хорошего и классного настроения!»

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» проходит в стране. Об этом сообщил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский. Проект состоит из трех этапов. Первый продлится до конца августа и включает в себя работу структурных подразделений Беларуси.

0: позволяющими узнать больше о данных местах и событиях, происходивших там. Знаменитый девичий виноград вернулся на свое привычное место после ремонта фасада на Ливаневского 1 в Бресте. Историческое здание проходит модернизацию. Чтобы сохранить любимую брещанами зеленую изюминку, лозы на время ремонта аккуратно сняли и закрепили на строительных лесах. Учитывая уникальность и значимость этого природного украшения для Бреста, специалисты Полесского аграрного института помогли создать оптимальные условия для полноценного восстановления винограда на его прежнем месте. Как рассказал директор Брест Центра по управлению недвижимостью Николай Якубовский, основные лианы пустили по фасаду примерно в прежнем расположении. Лозы закрепили к тросам специальными стяжками. В процессе разрастания винограда специалисты будут проводить формовочную обрезку.
1: Новости.
0: По 16 июля на территории Брестской области проходит декада под девизом «Два колеса, двойная опасность». Данные мероприятия направлены на обеспечение безопасности водителей двухколесного транспорта. В рамках декады сотрудники госавтоинспекции ориентированы на пресечение нарушений правил дорожного движения. Под особым вниманием пьяные водители за рулем и несовершеннолетние без прав. В то же время особое внимание инспекторов ГАИ сосредоточено на велосипедистах и водителях средств персональной мобильности. И в завершении новости компаний. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 29-716-44-44. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А. Это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня также 17-19 с плюсом.

0: самое доброе утро.
1: Здесь Юлия Майская, я на связи с вами. Всем привет, дорогие друзья. И очень хочется надеяться, что вы проснулись, улыбнулись. И несмотря на погоду, которая немного, да, портит нам настроение с самого утра, друзья мои, все равно так или иначе на душе солнечно. А все почему? Да потому что сегодня пятница, и мы с вами ее заслужили. Так или иначе, если вы с самого утра уже активны, бодры, веселы и четко знаете, что лучше начну новый день пораньше, для того, чтобы чуть раньше в пятницу освободиться и вечер, возможно, ваш насыщен будет невероятными событиями, а может быть, наоборот, спокойствием. Друзья, иногда мне кажется, что то самое пресловутое спокойствие и уединение, оно, как ни странно, делает себя гораздо, гораздо сильнее. Вот такая вот история. И может быть, кто-то из вас, знаете ли, в большинстве своем поедет за город. Правда? Такое может быть? Может быть, да. После окончания рабочей недели. И тут, конечно же, я хочу предостеречь каждого из вас. Не наступите на пчелу, друзья мои. Их нынче много развелось. Не просто так говорю. Сегодня день такой. Не наступите на пчелу. Вам как такой призыв, а? Это напоминание, в общем-то, о том, такое, знаете ли, насколько мы зависим от маленьких полосатых тружениц. Пчелы опыляют значительную часть того, что лежит на нашем столе. Давайте об этом будем помнить, да? Отметить просто, смотреть под ноги можно в этот день очень усиленно. Не махать руками у клумбы и купить баночку меда у местного пасечника. Очень даже можно вот именно так отметить день «Не наступите на пчелу», друзья мои. Вот такая вот история. Очень хочу сегодня верить в то, что, друзья мои, кто-то сегодня, знаете ли, абсолютно даже вот на этот момент, 8.08, загадайте сейчас желание, даже не думает о том, что с ним может произойти в самое ближайшее время. Друзья мои, а в самое ближайшее время вы можете оказаться победителем. Да? Да. Это точно, 100% проверено. Почему? Да потому что, друзья мои, в этом часе у нас состоится розыгрыш. Мы будем разыгрывать пригласительные на две персоны на невероятную, крутейшую и главную вечеринку этого лета Дубай 2.0 в Медуза. О, это то, что нужно увидеть своими глазами. Это то, что нужно лицезреть, заснять на свои смартфоны, гаджеты, обязательно запостить в социальные сети, почему бы и нет. Друзья мои, место встречи Медуза, Советская 73, 11 июля. Невероятно крутейшая, самая главная вечеринка этого лета в Медузе Дубай 2.0. И мы разыгрываем сегодня пригласительные на две персоны. Сделаем это мы с вами сразу после прогноза погоды. А сегодня, да, не рассчитывали сегодня стать победителем. Возможно, кто-то станет именно из вас, друзья мои. И я буду очень этому рада. Но пока наслаждаемся этой пятницей. Артикасти на подходе. Быть счастливой.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
3: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Сегодня в нашей рубрике, друзья мои, я расскажу вам про девушку, которая может абсолютно все. Иногда складывается впечатление, что она низкого роста, совершенно такая, знаете ли, независимая, такая смелая вместе с тем. Ну что она может? Только сниматься в фильмах, да. Ну а что еще? Да много чего, друзья мои. Сегодня я расскажу о такой противоречивой личности. А вообще реагируют на нее люди абсолютно по-разному. Кристина Асмус. Она вместе с тем не только продолжает работать в театре, друзья мои, сниматься в кино, но и освоила диджейский пульт и на самом деле призналась в недавнешнем интервью, что это была ее мечта и вместе с тем большой-большой страх. И преодолела она его и нынче стала появляться теперь на публике именно в другом амплуа как диджей. Теперь актриса выступает с сетами в клубе, удивляет поклонников действительно своим новым образом. Музыкальный дебют уже привлек внимание в социальных сетях. Многие отметили, что Кристина Асмус уверенно чувствует себя за пультом. Ну и, похоже, артистка решила не ограничиваться одной сценой и попробует себя сразу в нескольких форматах. Это круто. Но кто сказал, что девчонки не могут, а? Стоять за диджейским пультом и показывать танцполу невероятный музыкальный вайб. Конечно же могут. Могут абсолютно все. А когда это происходит в тандеме, когда на начальном этапе тебе помогают старшие коллеги и те люди, которые в этом движении, например, диджейском опытные, тогда, друзья мои, ты начинаешь более уверенно себя чувствовать. Каждому из вас именно сегодня, да и не только, я желаю вот в самое ближайшее время, чтобы вас окружали самые надежные люди, проверенные, которые, в общем-то, будут делать то, что будут говорить. Потому что, когда слова расходятся с делом, тогда ты не понимаешь совсем, что от человека можно ожидать. А вообще, для того, чтобы покорять этот мир, друзья мои, нужно честно смотреть в лицо этому миру. Потому что мне кажется, что правда и открытое твое сердце, да и любовь к людям – это то самое главное, что нас с вами объединяет. Вот сейчас прямо уступлю место еще одной красотке, невероятной Мари Краймбрери. «Танцуй, как суперзвезда», утверждает она. Делать это нужно с самого утра, в пятницу, вместо зарядки. Давайте попробуем сделать это вместе. А еще напомню, друзья мои, что после прогноза погоды мы обязательно разыграем пригласительный билет на две персоны на невероятно крутейшую главную вечеринку этого лета. В ресторан-клубе «Медуза», друзья мои, не пропустите.

0: Погода.
1: По информации пресса Благидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах сегодня 16-18, а вот в Пинске и Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: «Парам Ома». Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
7: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра-шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио «Брест».

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: В нашем случае всегда так, дорогие друзья, и чтобы это подтвердить на деле, именно сегодня, в этот момент, мы разыгрываем для вас два пригласительных билета на невероятно крутейшую вечеринку, главную вечеринку этого лета, которая пройдет у нас в городе уже завтра. Состоится все это в ресторан-клубе «Медуза». Вечеринка этого лета «Дубай 2.0». Такого еще не было, дорогие друзья. И чтобы ее не пропустить, нужно обязательно собрать классную компанию и посетить эту вечеринку. Суббота, выходной день. Что может быть лучше, друзья мои? Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая. Прямо в центре Бреста. Да, друзья мои, ночной клуб «Медуза», ресторан вместе с тем. Кстати, на эту вечеринку, главную вечеринку этого лета, «Дубай 2.0» в «Медуза», девушкам в белом до 23.00. Бесплатный вход. А еще добавьте золотой акцент в свой образ и получите коктейль с 22 до 23. 00. Друзья мои, ну что, место встречи? «Медуза», Советская, 73, 11 июля, уже завтра. Крутейшая вечеринка и главная вечеринка этого лета в нашем городе — «Дубай 2.0» в «Медуза». Ну а сейчас, конечно же, я напомню вам, если вы только что подключились буквально в эту секунду, что мы разыгрываем пригласительный билет на невероятно крутейшую вечеринку. Да, на две персоны, так чтобы вам не было скучно, но я уверена, что вы там сможете приобрести новых друзей, новых знакомств, и это будет тоже классно. А вы заслужили этот крутейший отдых в окончании этой рабочей недели. Друзья мои, ресторан-клуб «Медуза» дает вам такую возможность почувствовать себя, если вы еще не в отпуске, почувствовать себя все равно в Дубае, находясь в центре Бреста. Это невероятно круто, правда. Но коль мы заговорили, если про «Медузу», друзья мои, то вы знали, что «Медуза» старше динозавров? Вот вы знали? «Медуза» — один из самых древних живых существ на Земле. Их история насчитывает более 500 миллионов лет. Существовали еще до динозавров и пережили множество массовых вымираний, друзья мои. Поэтому, знаете ли, «Медуза» демонстрирует невероятную живость и крутейшие вечеринки, которые только могут быть в нашем городе. Ну а играет, я напомню, наш студийный вайбер 33, код 3990011. Это его номер. А сейчас у меня для вас заготовлен вопрос. Итак, внимание, розыгрыш. Друзья мои, расскажите, пожалуйста, мне, как на Руси называли традиционные вот эти самые молодежные вечеринки? Расскажите мне. Вариантов может быть несколько. Вот если все несколько их, собственно, мне напишите через запятую, я учту это как правильный ответ. И первый правильный ответ, который будет прислан от вас, друзья мои, его автор станет победителем и заберет сегодня пригласительный на две персоны на главную вечеринку этого лета в нашем городе, в Бресте. Уже завтра, 11 июля. Да, «Дубай 2.0» в «Медуза», друзья мои, Советская, 73. Обязательно сходите, обязательно расслабьтесь, и я уверена, что получите массу классного удовольствия. Еще пару килограмм лишних сбросите, потому что той музыки, которая там, просто удержаться невозможно. Ты просто идешь в пляс и в движение. Это круто. Ну что, жду правильные ответы. 33-код 3990011. На Руси традиционно молодежные вечеринки как назывались?
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Невероятно классная Кэти Перри. Только что зажгла здесь у нас в прямом эфире, друзья мои. Ну, а я смотрю, что у нас происходит на студийном вайбере. Чат активен, просто он разрывается. Вы, дорогие люди, зажгли здесь поистине. Это очень-очень круто. Я наблюдаю, делаю вывод следующее, что так или иначе, к концу рабочей недели люди немного подустали, но доработали на совести, на славу. Это круто, правда? Ну и на благо своего кармана. Здесь тоже нужно очень учитывать, верно? Друзья мои, ну а мы здесь, команда «Радио Брест», поддерживаем вас всегда и во всем. И, конечно, на старте выходных решили вас поддержать классным, нужным, полезным розыгрышем. Тот, кто хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. А где можно хорошо отдохнуть? А что, вы еще не слышали? То есть есть кто-то среди вас, кто еще этого не слышал? Друзья мои, тогда я с радостью спешу сообщить, что отдохнуть можно уже завтра по полной программе. Да, 11 июля главная вечеринка этого лета в нашем городе, в Бресте. Дубай 2.0 в «Медуза». Друзья мои, если вы в отпуск в Дубае так и не попали, тогда можно прийти на Советскую 73 11 июля, друзья мои, и окунуться с головой в невероятно классную дубайскую атмосферу. Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста, Советская 73. Ресторан «Клуб «Медуза», друзья мои. Девушкам в белом, кстати, до 23.00 бесплатный вход, так что учтите этот момент. Но если добавите свой образ, такие золотые акценты, тогда получите коктейль, пожалуйста, с 22 до 23.00. Очень даже. Коктейли там очень вкусные. Итак, друзья мои, ну что, разыгрывали мы на эту невероятно крутейшую вечеринку «Дубай 2.0 в «Медуза» пригласительный билет на две персоны. И у меня уже есть победитель. Я напомню вопрос. Спрашивала у вас сегодня, расскажите мне, на Руси традиционные молодежные вечеринки, это как назывались-то, а? Вот эти все моменты. Несколько вариаций, несколько названий, через запятую я просила вас написать. Друзья мои, конечно, они назывались и посиделки, и вечерки, и вечерухи, и игрища, и гуляния, и супрятки даже на самом деле. Все это было, друзья мои, в варианте ответа Михаила. Поэтому, Миша, я вас поздравляю от души. Вы сегодня были человеком, который справились правильно, ответив на мой вопрос, прямо все описав. Такое ощущение, что складывается, Михаил, что вы на Руси присутствовали на, собственно, молодежных вечеринках, поэтому так досконально все знаете. Поздравляю вас от души, друзья мои. Ну, а кто не выиграл, не расстраивайтесь, потому что у каждого из вас есть возможность все равно так или иначе окунуться в невероятную атмосферу роскоши в Дубае прямо в центре Бреста. Советская 73, 11 июля. Главная вечеринка этого лета — Дубай 2.0 в «Медуза». А кто-то сейчас, возможно, услышав нас, сказал: «О, здорово, круто-круто, мы обязательно сходим, да, проведем вечер субботы вот так, и это тоже будет хорошо». Кстати, Михаил, знаете, вспомнила, не назвала ваш номер телефона, последние циферки 84-67. Вот, так, чтобы четко знали, как, то и что. Скоро свяжусь с вами, расскажу, как сможете забрать свой пригласительный. А пока двигаемся дальше, друзья мои. В рамках следующего часа интерактивный пост-опрос буду загружать в ВК, следите. Здесь Юлия Майская. Привет!
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области нацелены развивать речной туризм. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко. В первом регионе сформирован план мероприятий по развитию туризма. В том числе включены позиции по водному туризму. На воде проходит обкатку катамаран «Масмана», чтобы получить определенный опыт, посмотреть, что необходимо доработать и, соответственно, дальше развивать речной транспорт. В настоящее время мы по так называемому речному трамвайчику прорабатываем вопрос с четырьмя верфями. В основном рассматривается электрическая тяга, потому что это бесшумный и экологически чистый транспорт, пояснил Михаил Баценко. Также на Муховце в акватории Брестского речного порта с начала июля тестируют первый белорусский электрический прогулочный катамаран. Социальная инфраструктура Брестской области пополнится новыми учреждениями образования. На их строительство в этом

0: и обустраивают спортивную площадку в Новомышском государственном аграрном колледже. Особое внимание уделяется инфраструктуре для оздоровления и отдыха детей. В Брестской области традиционно самой посещаемой туристами локацией остается мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В первой половине этого года там побывали около 410 тысяч человек из 31 страны и 7300 групп. В Национальном парке Беловежская пуща приняли 270 тысяч туристов и экскурсантов, из них 80 тысяч иностранцев. Парк животных в Барановичах посетили более 140 тысяч человек. В топ-5 популярных мест также вошли Косовский дворцово-парковый комплекс, в котором побывали почти 56 тысяч туристов, и Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег, где встретили более 18 тысяч гостей. Развитие туризма в регионе направлено на формирование дополнительной инфраструктуры, повышение качества сервиса, создание объектов для комфортного отдыха и качественного питания туристов, отметила начальник отдела туризма Комитета экономики Брестского облисполкома Елена Космач.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. Завтра с 9 до 12 часов прямую телефонную линию проведет управляющий делами Брестского облисполкома Дмитрий Леонидович Власик. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить по телефону 26 99 26. Филиал Брестского областного краеведческого музея Каменецкую башню в первой половине 2026 года посетили более 10 тысяч туристов. Об этом сообщили в учреждении культуры. Главная достопримечательность Каменца, которая в нынешнем июле отметит свое 750-летие, пользуется популярностью у туристов. Так, в прошлом году ее посетили более 27 тысяч человек. В январе-июне этого года свыше 10 тысяч. Большинство из них приезжают из разных уголков Беларуси. Встречают в Каменце также гостей из России и других стран. К слову, высота Каменецкой башни составляет 29,5 метра, толщина стен 2,5 метра. Сохранность стен башни 90%, тем она и уникальна. Периодически зубцы и стены реставраторы для защиты покрывают специальным составом, пояснили в учреждении культуры. Сегодня в 17 часов в филиале Брестского областного краеведческого музея археологический музей Берестия состоится мероприятие «Бондарные изделия Берестия. Реставрация и реконструкция». В программе открытие временной экспозиции, в которой будут представлены бондарные изделия древнего Берестия, восстановленные из разрозненных фрагментов. Артефакты можно увидеть до 31 июля включительно. Также пройдет мастер-класс от профессионалов. Под руководством специалистов вы сможете попробовать свои силы в изготовлении бондарных изделий и узнать все тонкости этого старинного ремесла. Вход бесплатный. По 31 июля в Малорисском и Драгичинском районах проходят плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Основное внимание уделено отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Также во время сборов планируется восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными, подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением, отработать вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29 324 66 66. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня также 17-19 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: В компании приятных людей всегда время прилетает незаметно. А утро пятницы – это особый период, друзья мои, когда становится, знаете ли, не так прохладно, не так хмуро. И несмотря на то, что небо нам сегодня выдает вот такие краски серые, друзья мои, ну, где-то немного просвета имеет место быть. Я сейчас смотрю в студии прямого эфира «Радио Брест» и наблюдаю это. Тогда, друзья, как осознание приходит, что пятница сегодня становится все более красочно. Правда? Согласитесь. Друзья, напомню вам, что народная перекличка существует для того, чтобы у каждого из вас была возможность стать частью прямого эфира нашей радиостанции. Здесь Юля Майская. Я вещаю в микрофон прямо сейчас. Радио Брест, самая позитивная радиостанция страны, на связи с вами. Ну а где вы слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро»? Как зовут вас? И давайте ближе с вами знакомиться. Нам прилетают периодически сообщения. А вот, кстати, от Михаила сообщение прилетело. Он благодарит нас за сегодняшний выигрыш свой. Ой, ну, я же сказала, что изначально кто-то сегодня из вас станет победителем, даже проснувшись об этом ни разу не подумав. Вот, еще раз доказываю, что жизнь, она невероятно крутейшая штука, которая может подготавливать для нас сюрпризы там, где мы их не ожидаем. А вот еще и сообщение от Светланы прилетело ранним утром, и зачитаю я его сейчас. Пишет: «Доброе утро, любимое радио. Сны, сны, сны». Это относительно того, что рубрика у нас «Сплю и вижу» такая есть. «Ох, замучили меня эти сны», пишет Света. «И вот же вещи всегда у меня. Это так, а порой приснишь что-то, а потом это событие случается в реальности и вспоминаешь. Это уже было, это же какое-то дежавю, на самом деле вещи сон. Кто знает способ спать спокойнее и ничего не снить?» Спрашивает Светлана у нас, друзья мои. Ну, если есть такой способ, тогда, знаете ли, подскажите. Но кто-то из вас скажет, что есть такой способ — просто не ложиться спать. Тогда, знаете ли, страшно представить, на кого ты можешь быть похожим, правда? Когда ты не то что не высыпаешься, когда ты не спишь. Такие советы не полезные, плохие мы здесь не раздаем, друзья мои. Высыпайтесь, чувствуйте себя бодро, чувствуйте себя сегодня счастливым человеком на старте нового дня. Пятница на календаре, 10 июля. И совсем скоро я расскажу вам, на какую тему мы с вами поговорим. Запущу пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Пообщаемся. Ну а в рамках часа с 10 до 11 состоится полезный разговор с очень одной интересной, молодой и успешной девушкой. Все подробности, конечно же, поэтапно. А самое главное, будьте здесь. И всем отличной и легкой пятницы.
0: «Радио Брест».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Несмотря на эту погоду, вы знаете, на моей душе, на душе Юли майской сегодня, знаете ли, невероятное майское юлькое солнце, да, где-то внутри меня, друзья мои, потому что я радуюсь, несомненно, невероятно крутейшему событию, которое стартовало у нас в стране. Друзья мои, когда-то, будучи еще несколько лет назад, да что уж, ладно, десятилетия назад, я мечтала попасть на Славянский базар. И вы знаете, моя мечта осуществилась, и я была на этой сцене в свое время, и могу вам сказать, что эти эмоции незабываемые, друзья мои. Это невероятно круто участвовать в таком масштабном мероприятии. В общем-то, если вы мечтали попасть на Славянский базар и в Витебске, и этого не случилось, то он уже в Бресте, друзья мои. Да, именно сегодня, 10 июля, Славянский базар выходит за пределы Витебска. И благодаря Васильковому туру, который просто вот катался по всей Беларуси, мы имеем возможность сегодня почувствовать Славянский базар здесь, в Бресте. Впервые, да, за пределы родного города вышел этот крутейший фестиваль. Брест сегодня станет финальной точкой Василькового тура. И уже сегодня, 10 июля, здесь, в нашем городе, состоится завершение масштабного путешествия. Друзья мои, это случится буквально через считанные часы. Основные события пройдут здесь, в центре Бреста, кинотеатр «Беларусь». Друзья мои, с 12 до 21.00. Васильковый кермаш, настоящая белорусская ярмарка сувениров, ремесла, угощения. Это будет атмосфера народных гуляний. В общем, погружайтесь в культуру с головой. Особенно сегодня пятница, друзья мои, мы заслужили этот день по праву. Сегодня я у вас в рамках интерактивного часа буду интересоваться. А вы будете принимать участие непосредственно вот в этом Васильковом туре? И будете ли в центре Бреста участвовать в этом событии? А может быть, вы подали заявку и будете петь со звездой? Интерактивная программа, фестивальная караоке со звездой. Это же тоже у нас будет сегодня в центре Бреста с 18 до 20 у кинотеатра «Беларусь». Может быть, вы и там окажетесь. Тогда я буду держать за вас пальчики и буду, возможно, даже на вас и поглядывать со стороны. Рассказывайте, будете ли сегодня принимать активное участие в Васильковом туре здесь у нас в центре Бреста на Советской возле кинотеатра «Беларусь». Делитесь своим настроением, своими планами на этот вечер. Я уверена, что для кого-то сегодня он останется в памяти на очень-очень долго. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я вас там жду. Ну и высказывайтесь, будете ли принимать участие в Васильковом туре сегодня у нас, который доехал до нас в центре Бреста на Советской. Расскажите, поделитесь. 33-код-399-0011. Жду от вас обратной связи.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-679-77-78.
4: Погода.
5: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Пинске и Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
6: Реклама.
7: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, даже праздничное утро. Совершенно непростое утро. Оно лаконичное, оно долгожданное, оно удивительное и необычное, друзья мои, для нашего города. Да, Васильковый тур доехал до Бреста, и это невероятно крутейшая радость, потому что у каждого из нас, у того, кто когда-то хотел прикоснуться к истории славянского базара в Витебске, сегодня будет такая уникальная возможность. Ну, а если вы хотели всю жизнь, мечтали даже попасть на сцену славянского базара, но все как-то не складывалось, и вместе с тем хотели спеть со звездой, тогда сегодня это обязательно получится. Дорогие друзья, все жители Бреста, Брестской области и, конечно же, туристы и гости нашего города, уже сегодня, через пару часов буквально, можно будет лицезреть Васильковый кермаш, настоящая белорусская ярмарка с сувенирами, ремеслами, угощениями. Друзья мои, около кинотеатра «Беларусь», здесь у нас с 12 до 21.00. Атмосфера народных гуляний, в общем, будем погружаться с вами в культуру с головой, друзья мои. Пятница – это, правда, удивительная. И в связи с этим я интересуюсь у вас, спрашивала и напомню. Запустила постопрос в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Интересуюсь, а придете сегодня на Советскую, чтобы окунуться в атмосферу славянского базара? Придете? А может быть, заявку оставляли для того, чтобы со звездой спеть? И, в общем-то, очень трепетно ожидаете этого события. Поделитесь, обязательно расскажите. Заходите вместе с тем, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост-опрос запущен. Я интересуюсь, придете ли на Советскую, чтобы окунуться в атмосферу и дотронуться до истории славянского базара в Витебске, друзья мои. Варианты ответов следующие. Да, нет, буду стараться это событие увидеть. Заходите, голосуйте, оставляйте свой голос. Очень хочется посмотреть, сколько вас активных и кто собирается действительно воочию все это запечатлить, друзья мои. Ну, а я сегодня предвкушение, конечно же, и трепети, и этого события. Васильковый тур масштабный, невероятно крутейший такой вот проект, друзья мои, потому как впервые славянский базар Витебский вышел за пределы родного города, и это нам, брещанам и жителям первого региона, дает возможность действительно оказаться, хотя бы немного приблизиться и ощутить мощь славянского базара Витебске. Так что жду обратной связи. 33-код 399-0011. Студийный чат Вайбер активен для ваших сообщений. Рассказывайте, будете ли сегодня в центре Бреста, на Советской, возле кинотеатра «Беларусь», а может быть, будете участвовать даже в каких-то конкурсах. Обязательно поделитесь. Здесь Юлия Майская. Вам привет! Радио.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни

0: Радио Брест.
1: А мы на 100% знаем, что вы здесь вместе с нами, уважаемые радиослушатели. Это невероятно круто и здорово. Всем привет, кто уже проснулся и кто на самом-то деле и не делает вид. Потому что многие из нас к окончанию рабочей недели немного подуставшими приходят в пятницу и просто чинно, знаете ли, пытаясь показать, что я проснулся, я в строю. Знаете ли, со стороны это выглядит не очень. Поэтому, друзья мои, мой вам совет вообще по жизни. Оставайтесь всегда честными перед самим собой прежде всего, ну и перед окружающим миром, потому что этот мир и эта вселенная так или иначе чувствуют нашу природу, друзья мои. Сегодня вся моя природа, природа Юли Майской, она ликует. И вот эта погода серая за окном, она, знаете ли, абсолютно не влияет на меня и не имеет ко мне никакого прямого отношения. А все почему? Да потому что, друзья мои, Васильковый тур наконец-таки доехал до города Бреста. Это невероятно крутейшее событие. Колесил и, в общем-то, заколесил сюда к нам. Завершением масштабного путешествия здесь, в городе над Бугом, сегодня, 10 июля. Друзья мои, сегодня я интересовалась у вас относительно того, а собираетесь ли вы принять активное участие, посмотреть и прикоснуться к славянскому базару Витебске здесь, в Бресте. Уникальность этого мероприятия в том, что, конечно, впервые славянский базар Витебске вышел за пределы родного города, и Брест действительно стал сегодня финальной точкой василькового тура. Поэтому сегодня Васильковый кермаш, настоящая белорусская ярмарка сувениров, ремесленники, атмосферы народных гуляний, все это здесь, в центре Бреста, на улице Советской, возле кинотеатра «Беларусь», дорогие друзья. Ну, а кто-то, если из вас действительно собирается спеть сегодня караоке со звездой, тогда я приду на это посмотреть и обязательно постараюсь тоже это сделать, если у меня получится. Ну, а пока, друзья, возвращаю всех вас туда, во ВКонтакт, официальная группа «Радио Брест», там я интересовалась сегодня. Придете на Советскую, чтобы окунуться в атмосферу славянского базара? Мне, правда, стало интересно. Варианты ответов были следующие. Да. Далее, второй вариант. Нет. Ну, и третий вариант. Буду стараться это событие увидеть. Заходите, оставляйте свой голос. Ну и пока я подвожу такой вот промежуточный итог нашего поста-опроса. И что я вижу? В процентном соотношении 100% голосов пока лидируют, друзья мои. Несмотря на усталость, наверное, в окончании рабочей недели, люди, конечно же, будут стекаться в центр Бреста для того, чтобы увидеть это масштабное, крутейшее событие. Поэтому 100% голосов ваших отдали варианту «да». И это здорово. Наши люди, я знаю, что четко умеют, конечно же, работать, умеют и отдыхать. А есть вот, например, у людей, которые ходят на работу, и у них ненормированный рабочий день. Нужно и ранним утром встать, и в 3 часа ночи подняться, и в 2, если вызывают. А если ты при этом молодая, красивая девушка, вот как на тебя действует этот ненормированный рабочий день? А если ты еще и главный зоотехник сельскохозяйственного предприятия, как удается совмещать эту красивую женственность белорусскую в себе? А, конечно же, роль мамы и ведущего зоотехника предприятия узнаем совсем скоро в рамках полезного разговора, который состоится уже в следующем часе. Здесь Юля Майская. Не пропустите, будет правда интересно.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Третья смена в летних оздоровительных лагерях Республики Беларусь традиционно проходит в июле. Даты начала смены незначительно разнятся, но в большинстве учреждений она стартует с 5 по 7 июля, а завершается с 19 по 21. Этим летом в стране работает почти 6 тысяч оздоровительных лагерей. Это больше, чем годом ранее. Из них 942 лагеря с круглосуточным пребыванием, а более 5 тысяч с дневным. Ожидается, что за летний сезон в лагерях всех типов смогут отдохнуть 400 тысяч детей. Оздоровление также пройдут около 12 тысяч детей-сирот и около 7 тысяч детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Об этом рассказал заместитель начальника управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Беларуси Александр Матюшонок в комментарии Белта. Любой родитель может подобрать место отдыха с учетом интересов ребенка и возможностей семьи. К другим новостям. Правнучка жительницы деревни Каменюки Каменецкого района Лидии Щербаковой сняла ролик о том, как прабабушка кормит аиста и разместила его в Инстаграм. Видео быстро набрало популярность и привлекло внимание пользователей. Птица, получившая кличку «Малыш», ежедневно прилетает к дому женщины и откликается на новое имя, рассказала героиня видео. По словам 95-летней Лидии Щербаковой, аисты живут рядом с ее домом уже много лет. Женщина начала подкармливать птицу килькой, которую покупает в замороженном виде. По словам хозяйки участка, постепенно птица перестала бояться. Со временем к малышу присоединился второй взрослый аист. Птицы

0: авиакомпании. Для наших пассажиров теперь доступно оформление единого билета в любой пункт маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот». Из Минска через Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург. Из Могилева через Москву, из Гомеля и Бреста через Москву или Санкт-Петербург, рассказали в пресс-службе. Сегмент перелета из городов Беларуси выполняет «Белавия», далее «Аэрофлот». Оформить билет можно в офисах продаж и у агентов. И в завершение о спорте. Футболисты сборной Франции первыми пробились в полуфинал чемпионата мира. В стартовом поединке четвертьфинальной стадии вице-чемпионы планеты победили Фоксборо, команду Марокко, со счетом 2-0. На этом первенстве французы идут без потерь. На предварительном этапе они стали первыми в группе А, победив футболистов Сенегала, Ирака и Норвегии. В 1/16 финала подопечные Дидье Димаша обыграли Швецию и Парагвай. В полуфинале соперником французской команды будет победитель матча Испания-Бельгия, который состоится сегодня в Лос-Анджелесе. Начало в 22 часа. Все встречи 23-го мирового первенства транслируются в прямом эфире телеканала Спорт ТВ. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно. Временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске и Бресте сегодня 17-19 градусов.

0: Полезный разговор. Год белорусской женщины.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здесь по-прежнему Юля Майская. И сегодня в рамках программы мы продолжим цикл встреч, посвященных Году белорусской женщины. И у нас в гостях сегодня молодая девушка, человек интересной судьбы, Анна Андреевна Пащенко, главный зоотехник сельхозпредприятия «Дубравушка Агро». В свои 30 лет она прошла путь от доярки до руководителя среднего звена. Анна Андреевна, доброе утро. Спасибо, что нашли время к нам прийти сегодня.
2: Доброе утро.
1: Мне радостно очень вас приветствовать здесь. Скажите, вот сразу начнем с того, что вы сейчас в это время должны быть плюс-минус на работе.
2: Да.
1: И потратили время для того, чтобы добраться сюда к нам, чтобы действительно наши радиослушатели услышали интересную беседу. Вы достаточно молоды, позволю сегодня в интервью называть вас Анна, если вы не против.
2: Конечно.
1: Анна, говорят, что в детстве мы мечтаем о романтичных профессиях, да, вот девчонки. В жизни выбираем дело души, да, когда становимся старше. Расскажите, как случилось, что вы, девушка молодая, красивая, выбрали путь зоотехника. Это семейная династия, либо зов семьи.
2: Знаете, если бы мне 16-летние сказали о том, что через 10 лет я стану главным зоотехником, я бы рассмеялась, наверное. В моей семье мама и сестра педагоги, и я сама сначала выучилась на обогатителя полезных ископаемых и планировала связать свою жизнь с управлением с бесстрашными машинами. Но судьба распорядилась немножко иначе. Однажды я пришла на ферму Каменецкого района и увидела, как люди с такой теплотой и заботой ухаживают за животными, а те в ответ им отвечают своим доверием, послушанием, щедрыми удоями. Для меня это было настоящим волшебством. И в 19 лет я решила испытать себя рядом с этими добрыми, умными созданиями. Так что это скорее зов сердца, который оказался сильнее любых моих планов.
1: Знаете, как вы сказали эту фразу, удои, да, вот, казалось бы, молодая девушка, симпатичная, и про удои, но это же просто уникально, правда, мы с вами за эфиром немного поговорили о том, что удои раньше были руками, сейчас все настолько систематизировано, оборудование новейшее и так далее. Вы начинали свой трудовой путь дояркой, я правильно говорю?
2: Да,
1: все дояркой, верно. То есть вот это то, что кем, вот, да, когда у молодой девчонки спросят, кем ты начинал путь, дояркой. Да, уважаемые радиослушатели, вы не ослышались. Самая полезная профессия, которая, мне кажется, имеет место быть. Многие из ваших сверстниц готовы сейчас пойти на ферму в 6 утра? Думаю, что нет. Да. Что для вас было самым сложным в те дни, и кто поддержал вас, когда было непросто?
2: Соглашусь, немногие сверстницы готовы пойти на такой шаг. Это на самом деле кропотливый труд, требующий выдержки и ответственности. Подъем в 4 утра и отбой далеко за полночь – это только внешняя сторона. Для меня, как для молодой 19-летней активной девушки, самым сложным оказалось однообразие, монотонные движения, четкая технология, которую никак нельзя нарушить. Первое время руки не слушались, аппарат казался неподъемным, коровы нервничали, было психологически тяжело, но меня окружали, правда, замечательный коллектив, опытные наставницы, которые терпеливо брали меня за руку, учили всем азам, а главное, опора все-таки был мой муж, который будущий муж, который каждый день мне говорил, ты справишься, и я на самом деле справлялась. Сейчас я вспоминаю эти дни с теплотой, и проходя мимо доильного зала, с большим удовольствием иногда могу подключить, помочь аппарат, и, это уже часть меня на самом деле стала.
1: Так, если придется доить руками, сможете?
2: Конечно, это будет немножко сложнее, но это совсем не предоставит для меня какого-то труда.
1: Это уникально, правда. Сегодня на селе много говорят о закреплении молодых специалистов, и государство действительно создает условия, предприятия заботятся о жилье. Ваш пример лучше тому подтверждение, все же, вероятно. Скажите, что для вас стало главным стимулом остаться и, в общем-то, растить профессионально именно здесь, в Брестском регионе, в нашей области?
2: Да, государство, безусловно, создает условия, дает жилье подъемное, за это отдельное спасибо, но удерживает на месте другое. Это скорее возможность видеть живой результат своего труда. Когда ты вкладываешь душу в стадо, в работу, а оно отвечает ростом надоев, когда хозяйство развивается и достигает вершин, это ощущение, наверное, можно сравнить с собственным садом, который ты вырастил. Ну и еще, естественно, Брещина для меня не только точка на карте, это моя земля, здесь люди настоящие. Я горжусь тем, что я живу здесь, ращу сына и строю будущее.
1: Это очень здорово. Ага, мы с вами за эфиром тоже говорили, что вы сюда приехали в 2015 году, да?
2: Да.
1: В Беларусь. И вот, как я понимаю, сейчас она вас покорила, потому что действительно здесь вы обрели профессию, семью и родили сына, и об этом мы тоже обязательно поговорим. И вместе с тем ранним утром молодая красивая девушка бежит, чтобы заглянуть, наверное, в глаза своим подопечным коровам, потому что там же, говорят, целый космос, это правда?
2: Конечно, это настоящая галактика.
1: Да, не составляет для вас большого труда. Это удивительно и уникально. Еще раз доказывает, что наша белорусская женщина может абсолютно все.
0: Год белорусской женщины.

Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Полезный разговор. Год белорусской женщины.
1: Ведь белорусские женщины бывают разные. И свои творческие, почему только творческие, да и не творческие, разные опыты профессиональные нарабатывают в разном возрасте. Сегодня я с гордостью представляю гостью здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест», в рамках нашей программы «Полезный разговор» Анна Пащенко, главный зоотехник сельхозпредприятия «Дубравушка Агро». Абсолютно, хотелось бы сказать, молодой специалист, потому что внешне так, но на самом деле уже ведущий и важный человек в организации. Мы продолжаем нашу беседу. Сегодня вы, Анна, главный зоотехник, говорю я с гордостью. Правда, с гордостью за вас и, в общем-то, за ваше сельскохозпредприятие. В вашем подчинении люди, и вы отвечаете за здоровье тысяч животных. Опишите несколько минут вашего типичного утра. С чего начинается рабочий день главного зоотехника?
2: Ох, вы знаете, оно на самом деле всегда наполнено звонками информации, максимально активное. В 5:30 по будильнику мое утро начинается с обзвона всем начальникам молочно-товарных комплексов. И сразу, конечно, интересуюсь информацией, не случилось ли каких чрезвычайных событий, с аппетитом ли съели коровы свой рацион. А затем собираю заявки, которые ежедневно утром озвучиваю на летучке. Но и вы знаете, без живого контакта с коровами день считаю потерянным, поэтому после летучки сразу же отправляюсь на производство, где первым делом я обязательно захожу в родильное отделение, ведь там самые свежие новости, самые интересные. Проверяю, как животные встают, какой у них аппетит, и, конечно, навещаю самых маленьких жителей нашего комплекса. Захожу в профилактории. Ну, эти малыши такие искренние и игриво тянутся к рукам, которые, не оставят ни одно черство, даже сердце без различным, наверное, вот.
1: Поэтому. Это вот мы сейчас говорим про телят, правда?
2: Да.
1: Вот то самое невероятное, что когда-то мне действительно в детстве тоже удалось пощупать, потрогать, посмотреть, пожить рядом, и это, правда, невероятно. В животноводстве, как нигде, важен все-таки, мне кажется, женский глаз, женские руки, да. Говорят, женщины лучше чувствуют животных. Согласны ли вы с этим, и как ваше женское чутье помогает в принятии сложных производственных решений?
2: На 100% согласна с вами, потому что женщина замечает то, чего может просто не заметить мужчина, и пройдя уже даже просто по кормовому столу, я могу только одним взглядом определить, что животное, к примеру, себя плохо чувствует еще до начала симптомов. Чувствовать животных — это не дар, это скорее, наверное, вынужденная мера, вынужденный навык, потому что корова не скажет по-человечески: у меня болит нога, да, и если это вовремя не заметить, то мы можем потерять экономически, мы можем потерять удои, она просто встанет в угол, замолчит, вот так женское чутье становится, наверное, уже даже экономикой.
1: Я только что хотела сказать, что действительно женское чутье, женский взгляд, женское, наверное, терпение и наблюдательность так или иначе влияет на, если удои в сельском хозяйстве, то и на экономику страны в целом. Это потрясающе. 2026 год, год белорусской женщины. Какие профессиональные успехи вашего предприятия или, может быть, лично ваши, Анна, вы считаете самыми важными, на данный момент? Есть ли у хозяйства «Дубравушка Агро», может быть, золотой рекорд какой-то, которым вы гордитесь, и ваше руководство в том числе?
2: Знаете, я очень горжусь, что в нашем хозяйстве на подходе запуск нового комплекса на 1000 коров и активно строится профилактория для малышей. Наше предприятие не стоит на месте. Несмотря на трудности, мы внедряем технологии, выполняем планы, достигаем поставленных задач. Нет ничего, наверное, приятнее тем, что мы видим отдачу от своего труда. Также для меня особо ценно, что к нам приходят молодые специалисты, мы принимаем их с распростертыми объятиями, учим их, а где-то и сами уже у них учимся. Но если говорить о личных достижениях, то, наверное, могу озвучить, что мы в этом году с мужем уже можем въехать в свой дом, который мы отстроили, вложили свою душу туда, и думаю, он для нас будет собственной крепостью.
1: Это потрясающе, правда, и так это все душевно. Вы говорите о молодом поколении, которое приходит, и ведь вы молоды, вам 30 лет, вы Анна Андреевна Пащенко, вы главный зоотехник сельхозпредприятия «Дубравушка Агро», и я, откровенно говоря, горжусь такими женщинами, которые действительно работают в нашем сельском хозяйстве.
0: Год белорусской женщины.

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Пинске и Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Полезный разговор. Год белорусской женщины.
1: В рамках программы «Полезный разговор» мы продолжаем цикл встреч, посвященных Году белорусской женщины. И сегодня у нас в гостях молодая девушка, красивая, человек интересной судьбы, Анна Андреевна Пащенко, главный зоотехник сельхозпредприятия «Дубравушка Агро». И мы продолжаем нашу беседу. На работе, Анна, вы, вероятно, строгий специалист, а может быть и не совсем. Но дома я знаю, что вы жена и мама непосредственно. Удается ли вам держать этот самый пресловутый баланс? Скажите, ваша семья, муж с пониманием относятся к тому, что рабочий график в сельском хозяйстве часто ненормированный? И на деле бывает ли так, что среди ночи надо встать и бежать на работу?
2: Искренне скажу, идеального баланса нет и не бывает, но бывают дни, когда я уезжаю затемно, возвращаюсь затемно, и моя семья, моя команда, если муж... Мой муж, точнее, был связан с сельским хозяйством, он как никто знает лучше, насколько это сложно. Если он мне звонит и на звонок я отвечаю, у нас отел или у нас сортировка, он не задает лишних вопросов, а просто готовит ужин и помогает уроки учить с нашим сыном. Мы с ним договорились, что дома я стараюсь убирать телефон подальше и полностью посвящаю время близким и родным. И это маленькое правило спасает нас. Муж частенько говорит, ты важна там, но ты важна и здесь, и это подбадривает.
1: Это очень здорово, когда семья это есть одна команда, которая смотрит в одну сторону, и муж, мы тоже говорили с вами за эфиром, одно время работал с вами в сельхозпредприятии, да, Дубравушка Агро, да. Вместе. Тогда он понимает специфику вашей работы, и тогда, и сейчас на 100%. Вы растите сына. Как думаете, какие черты характера вы бы хотели воспитать в своем ребенке, своим примером, работая в такой профессии, как сельское хозяйство, и будучи зоотехником? Ведь это непосредственная связь с животными.
2: Я хочу, чтобы он вырос с пониманием, что труд — это не наказание, а возможность раскрыть себя. С самых маленьких лет на выходных я его брала с собой на фермы, и он еще совсем малышом говорил о том, что я хочу быть так, как ты, мама, как ты, папа. Поэтому если я своим примером покажу ему, что любить свое дело и относиться к нему ответственно, это по-настоящему круто, то я буду считать, что я справилась с ролью матери.
1: Поэтому. По вашему мнению, в чем все-таки проявляется та самая белорусская женская сила, о которой мы так много говорим в этом году в условиях современного, в современной жизни и сельской жизни? Что помогает вам оставаться, Анна, красивой, такой вот энергичной, при такой вместе с тем напряженной, не совсем простой работе?
2: Белорусская женская сила – это умение держать удар и при этом оставаться красивой женщиной. В агрогородке женщина может быть уже в 6 утра на ферме, в обед на огороде, заниматься вечером ребенком, а потом еще и варить прекрасный ужин. При этом всем не забывая следить за собой, заниматься своим саморазвитием, но от нее никогда не услышишь каких-либо жалоб. Мне кажется, вот в этом сила же белорусской женщины.
0: Год белорусской женщины.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Полезный разговор. Год белорусской женщины.
1: У нас в гостях сегодня в рамках нашей программы молодая девушка, человек интересной судьбы Анна Андреевна Пащенко, главный зоотехник сельхозпредприятия Дубравушка Агро. И если слушают нас сейчас там, в Дубравушка Агро, вам всем огромный родинный привет и спасибо, вот, что сегодня у Анны Андреевны появилась такая возможность побывать в студии прямого эфира «Радио Брест» и быть сегодня интересной для наших радиослушателей. И я уверена, что сегодня, возможно, вот в этот период поступательно в важны молодых людей, которые определяются с будущей профессией, правда? Которые думают в сельское хозяйство идти учиться куда-то на агронома, на ветеринара. Да нет, вы что, я лучше в юристы пойду. Возможно, сегодня наш разговор развеет какие-то вопросы, которые, наверное, человек проснулся сегодня утром, и они у него были. О роли женщины, труженицы. Сегодня говорят, Анна, много. О том, как выстроить карьеру в сельхозпредприятии, оставаясь молодой девушкой, такой, как вы. Мы говорим сегодня, год белорусской женщины – это время все-таки свершений, и мне кажется, что в частности для вас прям очень даже. Вы рассказывали про то, что свершилась ваша мечта, построили собственный дом со своей семьей, и вот-вот уже практически на заселении. Есть ли у вас, у вашего вместе с тем предприятия, которое тоже дает вам на сегодняшний день очень много, связанные с этим годом какие-то действительно успехи? Может быть, вы хотите внедрить новые технологии в Дубравушка Агро или принять участие в республиканских каких-то соревнованиях?
2: Да, повторюсь, что мы сейчас на финишной прямой запуска нового молочно-товарного комплекса на 1000 голов, и это огромный шаг для нас. Новое современное оборудование сможет облегчить труд женщин. Параллельно возводим современный профилакторий для телят, где там же и будут внедрены новые вспомогательные оборудования для девушек, женщин, операторов по уходу за молодняком. Из новшеств внедрены цифровые системы учета кормления, здоровья, мониторинга здоровья животных. Датчики будут в реальном времени передавать данные на планшеты и компьютеры, где мы сможем быстро реагировать на любые изменения. В год белорусской женщины мы хотим сделать наше хозяйство не просто высокотехнологичным, а еще и по-настоящему комфортным для работы женщин, чтобы каждая чувствовала себя здесь уверенно и легко.
1: Сегодня многие действительно выпускники, я уже немножко акцентировала на этом внимание, школ, вузов уезжают учиться в города куда-то, да. Вы же, получив образование и опыт, вернулись строить карьеру непосредственно в сельское хозяйство. Чтобы вы, как состоявшийся специалист, Анна, сказали молодым девушкам, которые сомневаются, а стоит ли связывать свою жизнь с белорусским селом?
2: Вы знаете, в агрогородке можно себя почувствовать экспертом. Сегодня белорусский агросектор, как сказать, это высокие технологии. Вот как молодого специалиста вас долго не будут держать на побегушках, да, уже с первых дней вы можете принимать решения, от которых реально зависит прибыль хозяйства. Это классный драйв, это классный вот толчок для самооценки. Многих пугает жизнь в деревне, но отвечу на главный женский вопрос. А как же маникюр, кафе, жизнь? Село сегодня это не избушка, это новый дом от хозяйства, это своя зелень с огорода, это свои экопродукты для семьи. А что касается досуга, ну, интернет есть везде, а до областного центра на машине 30 минут. Вы не теряете цивилизацию, вы получаете пространство для жизни. Если вы сомневаетесь, просто приезжайте на практику или в гости на выходные. Не верьте стереотипам. Я вернулась, потому что здесь я нужна, и здесь я нужна здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. В городе вы винтик, а здесь человек на виду, и это очень вдохновляет. Беларусь кормит себя и полмира. Почему это делать, а помочь это делать, ну, разве не круто? Я ни разу не пожалела.
1: Это круто, и я вижу, что, отвечая на мои вопросы, могу точно сказать, что ты бы человек, который реально на своем месте. В преддверии выходных, сегодня у нас на календаре пятница. Скажите несколько слов нашим радиослушателям, женщинам, которые сейчас трудятся на работе или ведут хозяйство. Что вы им можете пожелать?
2: О, дорогие наши женщины, я знаю, как выглядит наш выходной на самом деле. И пока семья спит, мы уже все на ногах в цеху или с кастрюлями на плите. Поэтому мое пожелание – позвольте себе сегодня одну маленькую слабость. Не ту, которая требует усилий, а ту, что дает нам силы. Поспите лишний часик, сделайте это без чувства вины. Потому что когда женщина позволит себе отдохнуть, у нее появляется энергия, любовь творить и даже доить коров с улыбками.
1: Это, знаете, говорят же, что когда счастлива женщина, счастлива вся абсолютно семья. Но я также и понимаю, что если счастлив главный зоотехник сельхозпредприятия, счастлива абсолютно вся команда, наверное, на 100%, да? В окончании я оставила этот вопрос нашего интервью. Анна, если бы вы могли дать совет самой себе, вот тогда 19-летний, 20-летний, может быть, помоложе, который только входит в профессию зоотехника, что бы вы могли сказать?
2: Ну, я бы сказала, наверное, терпи и не бойся сделать ошибку. В 20 лет мне казалось, что я должна знать все, и у меня нет права на ошибку. Очень боялась сделать какую-либо оплошность, попросить о помощи. Но уже сейчас, смотря на пройденный путь, я могу точно сказать, что лучше спросить 5 минут, чем потом неделю переделывать. Ну и, конечно, я сказала бы, наслаждайся каждым днем, каждым утром, ведь каждый неповторимый, где-то хороший, где-то плохой, но все эти моменты жизни меня закалили.
1: Смотрю на вас и понимаю, будучи, имея в своем составе, в своем штате вот такого вот главного зоотехника, это удача обязательно всего сельхозпредприятия. Анна Андреевна, ну спасибо вам за этот откровенный и полезный разговор сегодня. Вы живой пример того, что женщина на белорусской земле может быть успешной, красивой, как вы. Я это лицезрею и, конечно же, сильно удачи вам в вашем непростом труде, конечно же, и обязательно новых производственных побед я вам желаю от чистого своего большого родийного сердца.
2: Спасибо и вам большое. Очень рада была побывать у вас в студии.
1: Спасибо. Ну что, сегодня с пользой мы поговорили с Анной Пащенко, главным зоотехником сельхозпредприятия «Дубравушка Агро». Меня же зовут Юлия Майская. До встречи в эфирах. Услышимся.
0: Год белорусской женщины.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Национальное агентство по туризму представило календарь событийных мероприятий Беларуси, которые пройдут осенью. Перечень локальных праздников, масштабных международных фестивалей и спортивных соревнований размещен на сайте учреждения, сообщает Белта. Календарь «Осень Беларуси 2026» включает около 100 событий. В их числе областные фестивали-ярмарки и тружеников села «Дожинки-2026». В Брестской области фестиваль пройдет в Барановичском районе. Также в списке мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дням города, Республиканский праздник, День белорусской письменности, театральный фестиваль «Белая вежа» в Бресте. Регионы приглашают окунуться в атмосферу местных традиций и гастрономии. Туристам предлагают запланировать поездку на литературно-музыкальный фестиваль в осенью Завоси и районный фестиваль «Жабинковский драник». Сегодня в Бресте состоится завершение масштабного путешествия «Василькового тура». Основные события дня пройдут в кинотеатре «Беларусь». С 12 до 21 часа будет работать «Васильковый кирмаш» – настоящая белорусская ярмарка с сувенирами, ремеслами и угощениями. С 13 до 19 часов можно будет ознакомиться с фотовыставкой «35 мгновений фестиваля» совместным проектом дирекции «Славянского базара» и агентства «Белта». На площадке у фонтанов с 18 до 20 часов развернется интерактивная программа «Фестивальное караоке со звездой». Это уникальный шанс получить путевку на главный музыкальный фестиваль страны «Славянский базар» в Витебске.
0: Новости.
1: В Кобринском районе в ДТП погибла несовершеннолетняя. 3 человека травмированы, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Накануне вечером 22-летний водитель управлял автомобилем BMW и двигался по автодороге Р-127 Кобрин, граница Украины. По предварительной информации, на 28-м километре дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал влево и по ходу движения кювет, где авто опрокинулось. В результате 15-летняя пассажирка погибла на месте происшествия.

0: автомобилей, пообщаться с гонщиками и получить автографы. Начало в 15 часов. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно. Временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске и Бресте сегодня 17-19 градусов.

Есть мне хоть знак, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно. Временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18. В Пинске и Бресте сегодня 17-19 градусов.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. В Брестской области намолотили больше трети всего озимого ячменя в стране. По оперативным данным, на сегодня в стране озимый ячмень убран на площади в 76 тысяч гектаров, что составляет 30% плановых площадей. Темпы уборочные превышают прошлогодние по всем областям, сообщили в Минсельхозпроде. Намолочено 314 тысяч тонн ячменя, в Брестской области 120 тысяч. Заготовлено 9 миллионов 399 тысяч тонн сенажа, что составляет 66% от плана. В Брестской области эта цифра составляет 1 миллион 657 тысяч тонн. По итогам первого полугодия коммунальники Брестской области отремонтировали 134 300 квадратных метров жилого фонда при задании в 124 400. План по капитальному ремонту за первое полугодие выполнен на 108%. Данная работа подтверждает высокие темпы улучшения жилищно-коммунального хозяйства в области. Учитывая, что на весь текущий год в регионе запланирован капремонт более 330 000 квадратных метров жилья в 123 домах, успешное завершение полугодие создает отличный задел для выполнения годовой программы, информирует официальный канал Брестского городского ЖКХ.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Энергетики барановичских филиалов «Брестэнерго» дружно объединились и вышли на благоустройство родника, чтобы вернуть Кочерышке ее прежнюю красоту и сделать место вокруг уютным. Территория полностью преобразилась. Здесь вымощена удобная и безопасная дорожка из плитки для комфортного спуска к воде. Укреплены склоны природным камнем, чтобы защитить источник от размывания. Установлен надежный защитный люк, сохраняющий чистоту ключевой воды. Оборудована уютная зона отдыха со скамейкой, где каждый путник может передохнуть в тени деревьев. В знак завершения работы источника высадили цветы и установили памятную табличку. В Бресте финишировал второй открытый чемпионат вооруженных сил по военно-прикладному парашютному многоборью. Программа чемпионата включала настоящий тест на выносливость, где каждый этап требовал предельной концентрации и стального характера. Семь сильнейших сборных соревновались в снайперской точности, плавании на 100 метров на открытой воде, прыжках с парашютом. А сразу после приземления участников ждал изнуряющий марш-бросок на 1 километр с оружием и снаряжением. За кубок боролись представители сил специальных операций Беларуси, курсанты военной академии, бойцы западного оперативного командования, а также их коллеги из сил специальных операций Республики Узбекистан. По итогам всех сложнейших испытаний первое и второе место в личном зачете разделили курсанты военной академии.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно. Временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске и Бресте сегодня 17-19 градусов.

0: Ну что, дождались, сбылось, и вот произошло чудо. Пятница на волнах Радио Брест. Хорошее настроение, отличные новости, самая добрая музыка. Ну и все это вперемешку с вашими личными событиями. Безусловно, в дневной смене на волнах Радио Брест все это будем вспоминать, преувеличивать градус эмоций и, конечно же, делиться с вами, дорогие друзья. Где бы вы ни находились, мы будем рядом. Меня зовут Женя Филинович, сегодня буду рядом с вами до 15.00. Можно строить уже планы на выходные дни, можно строить планы на вечер, можно строить планы на предстоящий отпуск, ведь у кого-то уже буквально совсем скоро он стартует. Ну а может быть, это была первая рабочая неделя после отпуска у кого-то из вас. Ну что же, тогда вам нужны слова поддержки. Вы большой молодец. Продолжайте в том же духе, в том же темпе и не завидуйте тем ребятам, которые с понедельника уходят в отпуск. Ну, а со следующей недели синоптики обещают нам уже небольшое потепление. Знаете ли, такое умеренное потепление, постепенное. Вот буквально с понедельника начнет теплеть. И мы будем держать курс уже в сторону уверенного, теплого, ну, какого-то фронта. Да, ну и вместе с вами, конечно, продолжать это лето. А на календаре уже 10 июльский день. А как этот день складывается для вас, можно написать нам на номер Вайбера и рассказать об этом. 399-201. СМС-портал также исправно работает, 9900. Короткий номер, но помните, что услуга может быть или оказаться платной. Много музыки, много хорошего настроения, и все это только для каждого из вас в рамках дневной смены. До 15.00 вместе с вами на одной волне. Меня зовут Женя Филинович. Добро пожаловать.
1: Знай наших.

Радио Брест.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио.
1: Это «Радио Брест» в твоих приемниках. Вот секундочку, поговорим о событиях, о праздниках этого дня. Что произошло, что случилось в 10 июльский день? И какие праздники мы можем сегодня отметить? Например, Всемирный день жареного мяса. День не локальный, он всемирный. Ну, поскольку по всему миру целиком, как вы понимаете, жареное мясо едят. День красивых цветов, а также сегодня отмечается отдельный праздник из этих красивых цветов. Это День розы. Да, для меня было открытием, что как вот раньше заходишь в цветочный магазин, и самые дорогие цветы обычно это были розы, а теперь розы это одни из самых доступных цветов. День полета на зонтике, а также день Николы Теслы. Что еще сегодня есть? День сбора черники. Вы в своей жизни чернику собирали? День котенка и день картофеля фри. Так, что еще произошло 10 июля? Ну, как мы уже говорили, сегодня отмечается день Николы Теслы, потому что 10 июля появился на свет Никола Тесла, известный физик, инженер и изобретатель. Также сегодня свой день рождения отмечает Петр Климов. Уроженец деревни Комаровка, Брестский район, Брестская область. Это вообще летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, который совершил 3 космических полета. Почетный гражданин города Бреста и ряда других городов бывшего СССР. Ученый, доктор технических наук, политический деятель. Ну и это все вот Петр Климов. Так, что еще сказать? Напомню вам, что в рамках следующего часа, часа приветов и поздравлений, мы будем отмечать еще и ваши события. События в вашей жизни, ну и в жизни ваших коллег, родственников и друзей. Поздравляйте их с праздниками, с событиями этого дня, что у них произошло в дату именно 10 июля. И присылайте к нам эти сообщения на номер Вайбера 399-2011. Будем поздравлять, конечно же, слушать музыку и узнавать много нового из вашей жизни. Пишите 399-2011. 011 и смс-портал 9900.

0: Погода.
1: Итак, что же там с погодой? Какую погоду на сегодня? Обещали нам синоптики. Брест-Облгидромет сообщает, что сегодня ожидается облачная погода. Временами дожди и местами грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 16-18. В Пинске 17-19 градусов. В Бресте сегодня также 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Паравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

продолжаем трудиться в этот рабочий пятничный день. 12:37, совсем скоро уже и обеденный перерыв. Совсем скоро час приветов и поздравлений, ну а пока немного новостей. Ну, новости, как вы понимаете, у нас здесь только хорошие. Это в случае, если вы устали от плохих новостей, знаете ли, которыми переполнена лента. Вот прямо сейчас расскажу вам что-то милое. И поговорим мы про компанию под названием Volkswagen. Ну, казалось бы, всем известное название. Тем более здесь, на просторах Брестской области, очень распространенная модель именно этих автомобилей. Так вот, компания Volkswagen наняла 100 овец на работу. Но нет, это не люди, это исключительно вот самые настоящие овцы. Компания решила отказаться от газонокосилок и доверила стрижку травы под тысячами солнечных панелях обычным овцам. Ну, поскольку так дешевле, так экологичнее и без расхода на топливо. Сообщается, что эти сотрудники, скорее всего, ну, никто не говорит 100% вероятностью, скорее всего, не сядут за руль Volkswagen, но они точно заслуживают свою зарплату, заявили в компании. Да, в 2026 году работа есть даже у овец. Ну, что уж тут говорить про покорение нас искусственным интеллектом. Нет, ребята, до этого еще далеко. 12:39, мы также продолжаем делать усердно свою работу. Ну и вместе с вами слушаем музыку на волнах Радио Брест. Присоединяйтесь к нашей компании, делайте громче. Робин Шульц далее.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
4: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши песни.

Продолжаем эфир на волнах радио Бреста. 12 часов 52 минут. Как я уже говорил ранее, совсем скоро уже и обеденный перерыв стартует. А может быть, обеденный перерыв у вас начался в 12 часов, и вы до 13.00 уже успели пообедать. Услышали в свой адрес много приятного, в том числе слова «приятного аппетита». Так вот, эту фразу на офисном, ну, что называется, обеде пора запретить. Со слов экспертов по этикету, вот эта вот псевдовежливость, она отвлекает и выступает неким даже раздражителем. Ну, в общем, наконец об этом кто-то сказал. Значит, по заверениям специалистов, дежурное «приятного аппетита на кухне» — это вообще сомнительная затея. Человек ест, а его вынуждают переключаться, жевать, потом «спасибо» и прерывать законный обеденный чил. Да, и, в общем, следить за чужой котлетой в рабочей обстановке — это, знаете, какое-то не камильфо как будто бы. Так вот, вместо этого эксперты советуют просто поздороваться, кивнуть или вообще не мешать человеку уничтожать свой контейнер с гречкой, курицей и огурцом. В общем, иногда лучшая вежливость — это молча пройти мимо. Ну, возможно, все эти правила придумали те самые люди, которые на удаленке перестали общаться с людьми, кто знает. Да, но это как заведено у вас, пожелание приятного аппетита, просто поздороваться, кивнуть головой или вообще не обращать внимания на того человека, который, ну, решил чего-то перехватить во время обеденного перерыва, можете рассказать нам и передать ему привет в рамках следующего часа. Час приветов и поздравлений на волнах радио Брест с 13 до 14.00. Не пропустите.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. В Брестском районе начали строить школу с детским садом. Ввести в эксплуатацию учреждения образования планируют в 2027 году. Об этом сообщили в Главном управлении по образованию Брестского облисполкома. Строительство школы-сада на 471 место началось в нынешнем мае. Специалисты приступили к фундаменту. Здание будет двухэтажным. Для детского сада предусмотрено 150 мест, для начальной школы 321, рассказал начальник отдела по образованию Брестского райисполкома Виталий Черепенько. В школе помимо учебных классов обустроят физкультурные, актовые и выставочные залы, библиотеку с читальным залом, кабинеты дефектолога и психолога, сенсорную комнату, комнату общественных организаций, комнату психологической разгрузки. В детском саду будут залы для гимнастических и музыкальных занятий. На территории учреждения образования в распоряжении воспитанников и учащихся будут стадионы, различные площадки для игр и занятий. Сегодня стартует финал военно-прикладной игры «Прорыв». На базе Военной академии Республики Беларусь пройдет заключительный этап. Брестскую область представит команда студентов Брестского государственного технического университета. Для участия в финале соберутся 8 команд. 80 студентов учреждений высшего образования со всей страны, признанные победители областных и Минского городского отборочных этапов. Участников ждет экскурсия по Военной академии, торжественная церемония открытия с возложением цветов к вечному огню, интеллектуальный турнир по истории и культуре Беларуси, просмотр фильма «Брестская крепость» и командные состязания, снайперский рубеж, тактическая стрельба, штурмовая полоса.
0: Новости.
1: До юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 6 дней. Белта предлагает окунуться в ретроспективу. Сегодня о фестивале 2021 года. 30-й международный юбилейный форум собрал представителей 32 стран. В летнем амфитеатре форум стартовал ярким концертом. Ровно в полночь с 14 на 15 июля впервые в истории «Славянского базара» в спортивном комплексе летнего амфитеатра подняли флаг фестиваля. Церемония началась с красочной светового шоу. В юбилейный год появился паспорт фестиваля, который вручали тем, кто отработал на нем более 14 лет. 30-й международный конкурс исполнителей эстрадной песни подарил зрителям новую звезду. Исполнительница из Казахстана Рухия взяла гран-при творческого состязания. Главный приз 19-го международного детского музыкального конкурса завоевал представитель Черногории. В Минтруда напомнили, какие документы нужны молодому специалисту при трудоустройстве по распределению. Нужно, в частности, предъявить нанимателю документ, удостоверяющий личность, документы воинского учета, документ об образовании или обучении, свидетельство о направлении на работу. Кроме того, нужно будет предоставить направление на работу в счет брони для отдельных категорий работников, медицинскую справку о состоянии.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: ко дну. 13:12. Holy Flame на волнах радио Брест композиции «Тону». Ну и в эту секундочку, продолжая эфир, я напомню вам, что для того, чтобы обеспечить обеденный перерыв хорошим настроением, необходимо написать привет к нам на номер Вайбера 399-2011, либо смс-портал, который также работает в режиме приема ваших сообщений, 9900. Поздравляйте друг друга с праздниками, поздравляйте друг друга с тем, что сегодня финальный рабочий день на этой неделе, с пятницей поздравляйте друг друга, ну, либо договаривайтесь о каких-то встречах, может быть, в сегодняшний вечер. Ну, это все забегает далеко вперед, безусловно. Можно прямо сейчас сказать: ребята, я очень счастлив, что вы есть вокруг меня. Приходите вот в такой-то кабинет угощаться, ну, каким-нибудь, я не знаю, обедом. Все это дело зачитываем здесь, в прямом эфире, сегодня до 14:00. Ну, а пока 13:13. Загадаем желание и отправимся вместе с вами далее.
1: Радио Брест.

0: 50%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Сконабай и по номеру 7176.
1: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

это «Дало» на волнах радио Брест с композицией «У меня ты». Ну, у каждого из вас, безусловно, есть еще и мы. Для того, чтобы вы смогли передать привет своим родным людям и самым близким, которые, возможно, ждут вас дома в этот момент. Да, ну или, например, поздравить человека с прошедшим днем рождения. Такое тоже может быть. Леша написал нам: «Здравствуйте, радио Брест. Вчера свой день рождения отмечал мой друг Артем. Я хотел бы пожелать ему счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное обязательно сбудется». А огромный привет передает еще также всему коллективу «Радио Брест». Ну, спасибо большое, Алексей. Спасибо большое, что не забываете тут каждому поименно. Еще небольшое пожелание. Спасибо большое, ну и Тему с прошедшим днем рождения. Так, дальше идем. Здравствуйте, радио Брест. Передаем поздравления нашим друзьям, семье Алексеевич, наверное, да? Поздравляем Елену и Андрея с годовщиной свадьбы. 21 год вместе. Это прекрасная дата. Искренне желаем вам большой взаимной и вечной любви, написала Алина. Продолжаем. Так, 9900 номер смс-портала, номер вайбера 399-2011. Хочу передать привет Андрею Денисову. Спасибо ему за приятную компанию, легкой дороги и удачного дня завтра. Так, это было от кого? А это было от Алинки. Напоминаю вам, что сегодня до 14.00 озвучиваю ваши сообщения и передаем привет. Совсем скоро очередная порция ваших приветов и поздравлений в этот день.

0: ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на сайте или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Погода.
5: Облачную погоду и временами дожди, а именно такую погоду пообещали синоптики на сегодня. Температура воздуха в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня также 17-19 с плюсом. Ну вот, а что касается ближайших суток, также информация от Брест-Облгидромета, вот она свежая у нас. Итак, синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду ближайшие сутки, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами даже грозы. Ветер переменных направлений слабый, днем северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. В Барановичах этой ночью 9-11, днем от 18 до 20 градусов, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте этой ночью 10-12, днем от 19 до 21 с плюсом.
6: Реклама.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Слушай наших.

Продолжаем час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Радуемся тем людям, которые заходят к вам. Ну, например, вот проведать к вам кто-то зашел, вы ему улыбаетесь, говорите, как изменился человек, как хорошо он выглядит. Ну, а, ну или правду. Так вот, сегодня поздравляем ваших самых лучших и близких коллег по работе, родных людей, ну или, может быть, маму. Вот Дмитрий написал: здравствуйте, сегодня у моей мамы день рождения. С днем рождения, моя дорогая мама, желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и много радостных моментов в жизни. Ты у меня самая лучшая, я тебя люблю. Так, здесь Наталья еще передает всем привет. Хвастается Наталья еще и фотографией, что они вместе с супругом прямо сейчас на рыбалке находятся. Желаю нам поймать огромную рыбу еще раз. Я тебя люблю, мой муж. Всем передает привет. Мужу Николаю также огромный привет. Вот секундочку, улетает. Так, передаю привет своей супруге Елене, дочке Злате и маме Надежде. Это было от Димы сообщение. И еще одно сообщение у нас есть. Поздравляем с днем рождения самого любимого человека, Сергея. Дорогой мой любимый, солнце мое, сегодня я поздравляю тебя с днем рождения. Будь всегда таким же добрым и позитивным. Пусть хранит тебя всегда моя любовь. С днем рождения. Это было от Алины. Ваши сообщения, самые добрые слова и приветы. Все это в рамках этого часа будет озвучено нами. Присылайте 399-2011, номер Вайбера, смс-портал 9900.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Гала-концерт Союзного государства на Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске посвятят знаковым датам в истории, сообщили в пресс-службе парламентского собрания Союза Беларуси и России. С 16 по 19 июля представители парламентского собрания посетят торжественные мероприятия фестиваля, конкурс исполнителей эстрадной песни и детский музыкальный конкурс. Примут участие в пресс-конференции, посвященной открытию Славянского базара, а также в мероприятиях Дней Союзного государства. Депутаты ежегодно участвуют в фестивале, выступая в роли организаторов и гостей. В программу включены мероприятия, проводимые с участием представителей парламентского собрания Союза Беларуси и России и Постоянного комитета Союзного государства, отметили в пресс-службе. В городе-спутнике Бреста-Жабинка проходит областной профилактический проект по первичной профилактике онкологических заболеваний «Предотврати болезнь, выбери жизнь». Проект, инициированный Брестским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и областным онкодиспансером при поддержке Главного управления по здравоохранению облисполкома, реализуется с 2018 года и направлен на повышение уровня здоровья и благополучия населения. В рамках мероприятия, организованного на базе Жабинковской центральной районной больницы, жители района могут получить консультации от высококвалифицированных врачей-специалистов.
0: Новости.
1: К другим событиям. Жительница Брестской области приручила аиста и стала звездой Инстаграм. 95-летняя Лидия Щербакова из деревни Каменюки Каменецкого района покорила соцсети. Ролик, где пенсионерка кормит дикого аиста, быстро набрал популярность. Из-за засухи птицам стало сложно искать пропитание, и они начали приходить на огород к женщине. Один из аистов привык к подкормке, получил кличку «Малыш» и теперь прилетает к дому ежедневно, откликаясь на свое имя. Игроки основного состава «Динамо Брест» посетили Республиканский центр патриотического воспитания детей и молодежи. Ребята пообщались с футболистами, разыграли игру и получили небольшие подарки. Визит состоялся в рамках информационно-просветительской акции «Шаг к успеху». С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

Продолжаем эфир на волнах Радио Брест. 14.10 на наших студийных. Никита Комадей на волнах Радио Брест был только что с композицией «Я выбираю быть». Ну, а мы выбираем быть вместе с вами в любой день. В утренней, вечерней, дневных сменах. Да, ну и не забывайте о том, что рядом с эфиром Радио Брест день становится погожим. Комфортная температура. Музыка здесь самая лучшая и новости самые добрые. Все это в рамках этого часа обязательно также будет, поэтому будьте рядом. 104.8 FM, город Брест, а наш сайт radiobrestfm.by, мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Но, находясь дома, скажите: «Алиса, включи Радио Брест, мы будем недалеко».

0: 10% приглашаем в наши салоны. Подробности на Skona.by и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Это модный поп на волнах Радио Брест. Музыкальная композиция от Артика и Асти, которая, кстати, уже совсем скоро появится вживую в нашем славном городе. Да, приедут с концертом, с выступлением, и все сможем прикоснуться вот к самым настоящим звездам и спеть вместе с ними самые известные песни. Самые известные песни и самая популярная музыка здесь на волнах Радио Брест на протяжении всего дня. Не забывайте о том, что мы вместе с вами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте, а также при помощи мобильного приложения Radio Player Беларусь нас можно слушать абсолютно везде, находясь в любой точке планеты. Самое главное, чтобы вы были где-то рядом. Мы будем также рядом с вами биться в такт музыке в районе ваших сердечек. А меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 на одной волне.
1: Наши песни

0: Погода.
1: Прогноз погоды на ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромета. Ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Слабый. Днем северо-западные от 3 до 8 метров в секунду. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем до 22 градусов. В Бресте этой ночью 10-12, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио

0: We Stand Together на волнах Радио Брест. Вот Nickelback в эту секундочку в каждом из Радио Брест приемников. Если мы будем держаться вместе. Мы также будем вместе с вами, также будем держаться за этот финальный рабочий день. Ну и, конечно же, выполнять какие-то функции, возложенные на нас еще до обеда. Да, держимся всем вместе. Ну и, конечно, продолжаем.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Часов и 47 минут в эфире на волнах Радио Брест. Дневная смена. Напомню вам, что в эту пятницу мы рядом с вами, ну, безусловно, вплоть до завершения этого рабочего дня, и будем поддерживать вас, в том числе и музыкально, конечно же, не забывайте. А вечерняя смена на волнах Радио Брест также уже совсем скоро в своих законных правах вместе с ведущим Алексеем Лиховичем с 16 до 19.00. Не упустите возможность узнать много интересных новостей, в том числе из автомира. Ну и, конечно же, наполним твой вечер музыкой, поэтому не забывай настраиваться на волну 104.8 в городе Бресте, а также на нашем сайте, делай это по всему миру целиком, поскольку нас можно найти абсолютно в любой точке планеты. Самое главное — это уверенный сигнал интернета. Мобильное приложение также тебе поможет оставаться вместе с нами на одной волне. Радиоплеер Беларусь. Заходи, находи любимую радиостанцию и присоединяйся к нашей огромной Радио Брест семье. Ну а находясь дома, возможно, на даче, возможно, где-то на свежем воздухе. Если есть такая возможность сказать: «Алиса, включи Радио Брест», мы также будем где-то неподалеку. Меня зовут Женя Филинович, я с тобой прощаюсь до понедельника. Желаю тебе хороших выходных дней, пускай они пройдут под эгидой хорошего настроения. Да, ну и исключительно в компании с любимой радиостанцией. Пускай все складывается на отлично. Ну и вот этот пятничный день, он плавно, так вы знаете, превратится в отличный пятничный вечер. До понедельника. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Столин.
3: 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В начале июля аграрии района приступили к жатве. Полесье – это регион, где сельское хозяйство относится к зоне рискованного земледелия. Выращивание урожая зависит от капризов погоды, но аграрии в очередной раз доказали, что умеют работать быстро. В течение 4-5 дней убрали почти весь яровой ячмень. Всего в районе было убрано более 95% площадей и намолочено свыше 12 тысяч тонн зерна. При средней урожайности 58 центнера с гектара. В прошлом году при не самых хороших прогнозах Столинский район получил рекордный урожай. В этом году аграрии могут замахнуться на новый рекорд. Слаженная работа аграриев и строгое соблюдение агротехнических сроков обеспечивают прочную основу для успешного выполнения государственного заказа и формирования общего каравая региона. Решением Столинского районного совета депутатов началась выплата единовременной материальной помощи к учебному году. Помощь к учебному году положена семьям, воспитывающим троих и более детей, обучающихся в учреждениях общего, среднего и специального образования. Выплата определена в размере 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Списки семей формируются учреждениями образования района. Выплата материальной помощи производится Управлением по труду, занятости и социальной защите Столинского райисполкома через отделение банка путем зачисления денежных средств в белорусских рублях на базовый счет. Консультации по возникающим вопросам можно получить в управлении по адресу Столин, улица Советская, 69, телефон 6-23-50. Бойцы судотрядов приступили к выполнению производственных задач на линиях консервации предприятия «Рульник». Третий трудовой семестр для молодежи Столинского района официально перешел в активную фазу. Впереди у ребят неделя упорного труда, новые знакомства, первый взрослый заработок и бесценный опыт. На предприятии для участников отрядов обеспечены безопасные и комфортные условия работы. 11 июля с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Денисом Ивановичем Селивоником. Высказать предложение и задать вопросы в ходе прямой телефонной линии можно по телефону 60674.
2: Новости.
3: Под председательством заместителя руководителя района Дениса Селивоника состоялось заседание наблюдательной комиссии, направленное на поддержку граждан, состоящих на учете в Столинском РОВД. Детально рассмотрены вопросы оказания поддержки и содействия в официальном трудоустройстве ранее судимых граждан. С приглашенными проведены индивидуальные беседы по предупреждению повторных правонарушений. Ежегодно во второе воскресенье июля в стране отмечается День работников налоговых органов. Роль службы в хозяйственном комплексе сложно переоценить, ведь они являются важным звеном системы государственного управления, выступая гарантом экономической безопасности и обеспечивая реализацию экономической и социальной политики государства. Инновации, внедряемые в Беларуси в сферах контроля за соблюдением налогового законодательства и администрирования, полностью соответствуют мировому уровню цифровизации, а во многом по этим направлениям отечественная налоговая служба даже опережает налоговиков других стран. Это и степень открытости, готовности к решению проблем, поднимаемых налогоплательщиками, и все больше уклон в развитии методов камерального контроля без проведения выездных контрольных мероприятий. Кроме того, это направленность на предупреждение налоговых правонарушений, информирование плательщиков о возможных ошибках, упрощение налогового администрирования, использование цифровых технологий. В рамках реализации программы по обеспечению пожарной безопасности в период заготовки грубых кормов работники Столинского РУЧС и редакции районной газеты «Новины Полесья» проводят совместные рейды. На территории сельских хозяйств района осуществлялся контроль за заготовкой, переработкой и хранением грубых кормов, а также обеспечением пожарной безопасности на объектах и соблюдением работниками всех требований и рекомендаций в ходе уборочной кампании. Спасатели напоминают о том, что не следует оставлять малолетних детей без присмотра.

0: города.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баран на вечах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
6: Реклама.
7: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 90 17 и 26 97 18.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Even though we both know we're liars and we start each other's fires,

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте в честь 90-летия госавтоинспекции сотрудники и ветераны ГАИ заложили капсулу с посланием преемникам и высадили памятную аллею, передает Белта. Капсулу с письмом будущим поколениям сотрудников госавтоинспекции заложили в постамент памятника инспектору ДПС на улице Янки Купалы. Вскроют послание 3 июля 2036 года, когда будет отмечаться 100-летие службы. Также правоохранители высадили аллею молодых кленов. В этом тоже кроется глубокий смысл. Дерево растет не один десяток лет. Аллею вместе дружно заложили ветераны и молодые сотрудники. Это демонстрирует преемственность поколений, сказал начальник управления ГАИ УВД Брестского облсполкома Сергей Павлиня. Он заметил, что за прошедшие десятилетия служба ГАИ кардинально изменилась. Но главный акцент остается прежним – профилактика нарушений и сохранение жизни людей. 18 и 19 июля Иваново отпразднуют День города. Традиционно праздник приурочен ко дню освобождения Ивановского района от немецко-фашистских захватчиков. В саму дату освобождения 16 июля в сельских населенных пунктах и райцентре пройдут митинги у памятников и обелисков защитникам Отечества. Основные мероприятия запланированы в выходные дни 18 и 19 июля. Торжественное открытие праздника состоится на городской площади 18 часов. На улицах Советской, Красных партизан, Пионер, городской площади развернутся тематические выставки, презентации организаций и учреждений района, ремесленные и торговые ряды. А в 23.05 начнется дискотека от Радио Брест с участием ведущего Влада Романенко и диджея Андрея Пятина. В воскресенье праздник продолжится спортивными и детскими программами.
0: Новости.
1: Сегодня в Кобринском РОВД состоялось оперативное совещание, на котором были проанализированы результаты служебной деятельности за прошедшие 6 месяцев. В мероприятии принял участие начальник УВД Брестского облсполкома генерал-майор милиции Олег Шуляковский. На территории Кобринщины отмечается уверенная положительная динамика. Правоохранителям удалось добиться снижения общего количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. По итогам оперативного совещания Олег Николаевич указал на проблемные вопросы и поручил принять меры по повышению эффективности работы по ряду направлений. В Бресте 12 июля организуют экстремальный забег с препятствиями «Бизон Рейс». Участие примут более 900 человек из Беларуси, России и Таджикистана, сообщил начальник отдела спорта Брестского горосполкома Алексей Кривоносов. Открытие состоится в 9 часов в городском саду. В 9.30 участники выйдут на старт первого забега. В зависимости от возраста им предстоит преодолеть различные дистанции. Основная трасса для взрослых составит 7 километров и будет включать 20 препятствий. Для детей подготовлено 2-километровая дистанция с 10 препятствиями. Старт и финиш разместятся в городском саду. Сам маршрут пройдет по набережной реки Муховец и Экотропе. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый, днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранове ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16:10 на наших эфирных. Добрый вечер, дорогие друзья. Особенно добрый, потому что это вечер пятницы. Зовут меня Алексей Лихович, и ближайшие 3 часа мы вместе с вами узнаем массу интересной, полезной информации. В частности, поведаю, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Не без того, обязательно пятница вечера. Это привык.

0: так делать, и я думаю, что многим-многим это будет, конечно же, интересно. Ну и так, много хороших новостей, много разной информации просто для вашего хорошего настроения в этот вечер пятницы. А вот что у нас в музыкальном эфире, то здесь совсем скоро очень много наших хитов. Совсем скоро это будет Avicii и Wake Me Up. Крюк уроней на Анастасия Кравченко и вода у этой газине. А вот Виктория Надин и Кайго Can't Get Enough буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио
3: Брест. Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома, и вот о чем они предупреждают сегодня. С наступлением теплого сезона улиц городов наполнились тысячами средств персональной мобильности. Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса стали привычным элементом городского ландшафта, предлагая своим владельцам мобильность и скорость. Однако за удобством передвижения скрывается серьезная опасность, о которой редко задумываются водители этого транспорта. Особую опасность представляют собой водители средств персональной мобильности, которые не спешиваются при пересечении проезжей части. Справочно, с начала текущего года на территории Брестской области произошло 7 ДТП с участием водителей СПМ, в результате которых один человек погиб и 6 травмировано. Напоминаем, велосипедисту, водителям средств персональной мобильности и мопеда категорически запрещается использовать технически неисправные велосипеды, средства персональной мобильности и мопеды, а также оборудованные с нарушением установленных требований. Перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до 7 лет, в велосипедном шлеме на дополнительном специально оборудованном сиденье, фиксирующем, предохраняющем ноги ребенка, и когда перевозка пассажиров предусмотрена конструкцией мопеда. Перевозить грузы, которые выступают более чем на полметра по длине или ширине с габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством. Двигаться в населенном пункте со скоростью более 10 км в час, за исключением движения по велосипедным дорожкам или проезжей части дороги, когда это допускается в соответствии с правилами, не достигнув также. Запрещается передвигаться, не достигнув 14 лет, управлять средством персональной мобильности на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица, за исключением жилых зон. Запрещается двигаться в пешеходной зоне, также двигаться по тротуару, если масса средства персональной мобильности превышает 35 килограммов, и оставлять средства персональной мобильности в местах, где это создает препятствие для движения иных участников дорожного движения. Водителям средств персональной мобильности, в свою очередь, важно осознать, что тротуар – это в первую очередь место для передвижения пешеходов. Управляя бесшумным транспортом, вы несете персональную ответственность за безопасность окружающих. Поэтому правила дорожного движения четко ограничивают скорость движения в пешеходных зонах, а именно на тротуарах, до 10 км в час. И это ограничение продиктовано самой жизнью. В толпе людей необходимо двигаться со скоростью идущего человека, сохраняя дистанцию и всегда быть готовыми к непредсказуемым действиям со стороны пешеходов. Использование звукового сигнала, если конструкции предусмотрен звонок, также является обязательным элементом вежливого и безопасного поведения, позволяющим заранее обозначить свое присутствие. Безопасность начинается с осознания того, что дорога требует от вас повышенного внимания к окружающим, а соблюдение правил дорожного движения – это не признак слабости, а проявление высокой культуры вождения, делающей наши улицы безопаснее для каждого.
0: Правила движения.
2: Радио «Брест».

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди местами грозы, и ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, слабый, днем северо-западный, западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слухай наших.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте. Может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП. Не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Хватит.

0: Ну и новости.
1: На часах 16:51, и под занавес этого часа для хорошего настроения интересная, забавная, ну и новость. И, кстати, откуда она к нам прилетела? Из, как раз-таки, из Таиланда, да. Нет, но это будет новость не про отдых, но, кстати, про праздник. Вот сколько можно праздновать день рождения? Ну, стандартный человек говорит, ну, в принципе, да, суббота, вот, пожалуйста, или собрать гостей, когда на выходные и все остальное. Но это если вы человек, а если вы бегемот, то можно праздновать и три. Не в смысле не вы бегемот, а если... Именинник является бегемотом, то целых три дня. Карликовый бегемот Му Дэнг, который получил популярность по всему миру в соцсетях, собирается праздновать свой второй день рождения, который продлится аж три дня. Об этом сообщает издание Independent. Открытый зоопарк Кхао Кхео в таиландской провинции Чонбури к востоку от Бангкока объявил о проведении фестиваля Му Дэнг «Счастливый день Дэнга», который пройдет с 10 по 12 июля. Посетители зоопарка присоединяются к массовому поздравлению вокруг вольера и даже подарит бегемоту праздничный торт из его любимых овощей. Вот это я понимаю. День рождения целых три дня. Вот это, я так понимаю, уже напразднуется, так напразднуется. Ну, а мы не забываем, что у нас тоже мы будем сегодняшний вечер и два дня отдыхать, так как сегодня у нас пятница, а там и выходные. Оставайтесь вместе с нами прямо сейчас. Келвин Харрис и Райана, и This is what you came for на наших волнах.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. На сервисе «Электронная очередь» для подачи документа в вузы зарегистрировалось более 18 тысяч абитуриентов. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Рекорд прошлого года по количеству зарегистрировавшихся был побит уже во вторник. Могу констатировать, что на сегодня услугой электронной очереди воспользовался каждый третий абитуриент. Система нагрузку выдержала и работает без сбоев, проинформировал Дмитрий Миронов. При этом руководитель напомнил, что живая очередь по-прежнему актуальна, хотя электронная помогает сэкономить часы ожидания. Зенитные ракетные войска отмечают 66-летие. По случаю праздника на территории одного из подразделений 115-го зенитного ракетного полка прошел торжественный митинг. В год белорусской женщины впервые в истории подразделения знаменная группа полностью состояла из представительниц прекрасной половины воинской части, которые вынесли боевое знамя. Мероприятие также собрало руководство полка и райисполкома ветеранов, которые долгие годы стояли на страже воздушных рубежей и прибужских школьников из военных патриотических клубов. По традиции в этот день чествовали лучших. Гости праздника могли увидеть боевую технику, пообщаться с защитниками неба, посмотреть шоу со служебными собаками департамента охраны и отведать знаменитой зенитной каши.
0: Новости.
1: К другим событиям. Белорусская железная дорога запустит 14 дополнительных поездов на республиканский праздник Купалья. Масштабные гуляния в агрогородке Александрия пройдут уже в эти выходные. Помимо поездов региональных линий эконом-класса, к логистике фестиваля подключат и межрегиональные маршруты. Таким образом, 11 и 12 июля на станции Копысь будут делать остановки сразу 29 поездов. Добраться на праздник без пересадок смогут жители самых разных регионов страны. Составы будут курсировать из Могилева, Орши, Витебска, Гомеля, Полоцка и Бреста. Расписание составлено так, чтобы гости успели к началу масштабной программы и смогли без проблем вернуться домой после ночного праздничного гала-концерта. И в завершении новости компаний. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый, днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранове ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 17.09 на наших эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день и рабочую неделю вместе с ней. Если движетесь за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну и, конечно же, сообщайте о всех факторах, которые затрудняют движение по дороге нам на наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие два часа я вместе с вами познакомлю вас с одной музыкальной новинкой. Также расскажу о том, что интересно вам будет в Беловежской пуще завтра. Ну и, собственно, расскажу, как вообще провести эти выходные с точки зрения гороскопа. И совсем скоро поведаю, какие необычные светофоры появились в Витебске и с чем это связано. Вот такой план на ближайшие два часа. Оставайтесь с нами. И, конечно же, с хорошей музыкой. Совсем скоро это «Дама с собачкой» Кристина Агилера и Питбуль. «Feel this moment». Чуть пораньше. «Never let me go» от «Поп». А вот Кайго и Картер Фейт, That's When You Know, сразу буквально после новинки от группы «Серебро» в ваших приемниках и рекламного блока.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Парам Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
6: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
7: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Все мы знаем известные строчки из песни «Васильковое небо». Да, песня известна, особенно часто мы ее слышим, если едем на поездах белорусской железной дороги. А как вам идея с васильковыми светофорами? А вот она такая есть. Эксклюзивные васильковые светофоры замечены в Витебске. Преобразились устройства, расположенные на 5 перекрестках в центральной части города. И сделали это в связи с проведением юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». Напомню, что в этом году он пройдет с 14 по 20 июля. Секции желтого цвета украсили главным символом фестиваля – васильком. Такая идея возникла у организаторов, но надо было еще согласовать все, естественно, с госавтоинспекцией. В итоге проверки там дали добро. Первый светофорный объект с васильком появился на Московском проспекте. Мы посмотрели, как это влияет на безопасность дорожного движения. Пилотный проект показывает, что водитель он не отвлекает, а наоборот, создает только позитивную атмосферу, поднимает людям настроение, отметили в ГАИ. Как уточняется на портале «Славянского базара», другие такие светофоры можно будет увидеть в иных оживленных местах города, на площадях Победы и Свободы, возле городской ратуши, на улице Замковой, у туристского гостиничного комплекса «Витебск-отель». Планируется, что васильковыми станут и другие светофоры в городе. Монтаж закончат в ближайшие дни, а вот после завершения феста цветочные украшения оставят, и это хорошо. Ну, в принципе, еще есть время подумать о билетах и как раз-таки съездить на этот самый фестиваль. Ну, а чтобы уже хоть чуть-чуть, немножечко так вот прочувствовать его атмосферу, можно никуда не ехать сегодня. Васильковый тур у нас в Бресте. Уже прямо сейчас он идет. Там весело, там хорошо. Возле кинотеатра «Беларусь». И как раз-таки уже буквально через полчаса, чуть более чем через полчаса, около кинотеатра «Беларусь» на площадке у фонтана стартует интерактивная программа «Фестивальное караоке звездой». Это «Караоке со звездой», прошу прощения. Это уникальный шанс показать, на что вы способны, получить путевку на главный музыкальный фестиваль страны — «Славянский базар» в Витебске. Так что распеваемся, пьем гоголь-моголь и прям в центр Бреста. Милости просим.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: За проведение акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат. Или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, и ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, слабый, днем северо-западный, западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
1: Реклама.
6: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
7: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
8: Пора в ОМА. Бассейны до -35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
9: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
10: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и +375 29 514 90 31. 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 17:37, на календаре пятницы, это самое время взглянуть на звезды и узнать, что они нам приготовили на выходные. Вообще, в эти выходные активный деловой настрой субботы постепенно сменится более спокойным и уютным воскресеньем. Поэтому лучше распределять дела без нагрузок. Суббота располагает к общению, новым знакомствам и смелым шагам. Но в информации и документах стоит проявить осторожность. Воскресенье мягче, оно создано для отдыха, семьи и восстановления сил. Однако эмоциональный фон будет чувствительным, так что не избегайте резких слов. Если что-то идет не по плану, не торопитесь раздражаться. Возможно, это повод взглянуть на ситуацию иначе. Главное, сочетайте активность с паузами для себя, и тогда выходные пройдут гармонично и без лишнего напряжения. Ну, а теперь давайте пробежимся по каждому знаку. Овны. В эти выходные вам стоит притормозить и дать себе передышку. Попытки решить все вопросы одним махом только вымотают, а результата не дадут. Лучше проведите время активно, но без напряжения. Прогулки, спорт или встречи с друзьями помогут выпустить пар. В отношениях старайтесь больше слушать и не спорьте по пустякам. Не исключен приятный сюрприз от близкого человека. А вот одинокие овны могут завести себе интересное знакомство в компании или в дороге. От спонтанных покупок лучше воздержаться. Тельцы. Это отличные выходные для того, чтобы насладиться жизнью и всеми ее удовольствиями. От вкусного завтрака до приятного времяпрепровождения с близкими. Астрологическая обстановка благоприятствует укреплению финансового положения, поэтому не упустить возможность, которая может изменить многое. Суббота удачна для полезных покупок для дома, а вот воскресенье лучше провести в уютной и спокойной обстановке с семьей. Не скрывайте свои чувства. Откровенный разговор с партнером поможет избежать недоразумений. Близнецы. Ваш знак находится в центре астрологических событий, так как Луна и Марс соединяются именно в вашем знаке. Это дает вам колоссальную энергию, шквал идей и желание действовать. Вас ждет активное общение, возможны неожиданные встречи и пересмотр планов. Однако из-за ретроградного Меркурия в переговорах и важных делах стоит быть предельно внимательным и дважды все перепроверять. В личной жизни не избегайте серьезных разговоров, но постарайтесь сохранять спокойствие, чтобы не спровоцировать конфликт. Раки. Этот уикенд обещает быть эмоциональным и насыщенным. Сейчас самое время для откровенных и душевных разговоров с близкими, которые помогут вернуть доверие и разжечь былую страсть. Ваша интуиция будет на высоте, поэтому к ней прислушивайтесь. Позвольте себе побыть в центре внимания партнера и не отказывайтесь от романтических жестов. Вам также может поступить неожиданное предложение о поездке или совместном времяпрепровождении. Соглашайтесь, это принесет свежие эмоции. Львы. В эти выходные звезды советуют вам, львы, немного сбавить обороты и оглядеться по сторонам. Возможно, вы слишком быстро проноситесь мимо важных вещей, которые находятся прямо перед вами. Посвятить время семье и тем, кто действительно важен. В финансовых вопросах будьте осмотрительны и не поддавайтесь импульсивным тратам, особенно ради впечатления на других. В воскресенье стоит разобраться с тем, что вы долго избегали. Принятие правды поможет вам начать новый цикл. Девы, для вас наступает время переоценки ценностей и завершения старых дел. Суббота будет удачна для того, чтобы навести порядок в мыслях и в доме, а также для полезных покупок. Ваше настроение может быть переменчивым, радость может сменяться легкой грустью. Ответ на давний вопрос может прийти совершенно неожиданно, поэтому будьте открыты к знакам судьбы. Воскресенье лучше посвятить отдыху и любимым занятиям, отпустив контроль над событиями. Вот такой гороскоп для знаков зодиака первой половины зодиакального круга. Остальные услышат свои предсказания буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Так что никуда не переключайтесь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это были Kungs и их трек под названием Galaxy. Такой вот галактический трек. Очень даже, кстати, потому что у нас на очереди вторая половина гороскопа на выходные. Поехали, весы! В эти выходные вам следует перестать скрывать свои истинные эмоции и говорить то, что вы на самом деле чувствуете. Честность станет ключом к гармонии в отношениях и поможет избавиться от накопившихся недоразумений. Суббота подходит для прогулок, романтики и встреч с друзьями, но старайтесь не брать на себя слишком много. Если почувствуете беспокойство и желание что-то резко изменить, не поддавайтесь этому импульсу. Лучше отложите важные вопросы. Йога или плавание помогут восстановить равновесие. Скорпионы, вам стоит с осторожностью отнестись к своим эмоциям, чтобы не спровоцировать конфликт на пустом месте. Если возникнет спор, лучше отступить и дать эмоциям утихнуть, прежде чем выяснять отношения. Ваша наблюдательность станет главным преимуществом. Вы сможете заметить то, что упустят другие. Суббота будет успешной для общения, новых контактов и проявления себя. В воскресенье лучше замедлиться, прогулка у воды или время в тишине помогут привести мысли в порядок. Стрельцы, это отличные выходные, чтобы выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Активный отдых, небольшое путешествие или новое хобби подарят вам вдохновение. Друзья будут заваливать вас предложениями, так что скучать не придется. Одинокие стрельцы могут завести перспективное знакомство во время поездки или совместного дела. Будьте внимательны в общении, чтобы случайно не ввести кого-то в заблуждение, и дважды проверяйте важную информацию. Козероги, ваше терпение начинает приносить свои плоды. Позвольте себе чуть больше отдыха и не думайте постоянно о работе. Проведите время с близкими людьми, чтобы восстановить эмоциональный баланс. Суббота подходит для планирования и бытовых дел, но не позволяйте им занять все выходные. Если есть трения с родственниками, постарайтесь решить их мирно. Не исключены хорошие новости, связанные с работой или долгосрочными планами. Водолей. В эти выходные вам стоит больше доверять своей интуиции и силам, не перегружая себя бытовыми заботами. Лучше проведите время в уютной атмосфере с близкими людьми или займитесь творчеством. Суббота подходит для встреч с друзьями и новых увлечений, но не разрушайте планы ради внезапного желания перемен. Возможно, возвращение человека из прошлого, но подумайте, стоит ли возвращаться к тому, что утратило актуальность. Рыбы, постарайтесь меньше накручивать себя и не делать поспешных выводов о чувствах партнера. Открытый и честный разговор быстро развеет все ваши сомнения и вернет ощущение тепла и близости. В начале выходных возможны небольшие разногласия, но ваша готовность к диалогу поможет их сгладить. Уделите особое внимание отдыху и сну, не берите на себя чужие проблемы. Суббота удачна для творчества, а вот в воскресенье можно сходить на свидание или заняться планированием будущего. Вот такой прекрасный гороскоп на выходные. И, собственно, желаю, чтобы все то хорошее, что я сказал выше, обязательно сбылось. Ну, а все, что плохое, это они все врут. Гороскопы, да-да-да-да-да. Всем отличных выходных. Встретимся мы уже в следующем часе. А пока 100 шагов назад делает Клава Кока.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Ольшевский и председатель областного совета депутатов Марина Ковалевская чествовали сотрудников госавтоинспекции первого региона. В этом году повод имеет особую значимость. 90 лет со дня образования Белорусской госавтоинспекции. Вадим Ольшевский передал правоохранителям приветственный адрес от имени главы области Петра Пархомчика. К слову, на площадке около Брестского академического театра драмы можно было увидеть выставку уникальной техники ГАИ. В продолжение темы. В Бресте в честь 90-летия госавтоинспекции сотрудники и ветераны ГАИ заложили капсулу с посланием преемникам и высадили памятную аллею, передает Белта. Капсулу с письмом будущим поколениям сотрудников госавтоинспекции заложили в постамент памятника инспектору ДПС на улице Янки Купалы. Вскроют послание 3 июля 2036 года, когда будет отмечаться столетие службы. Также правоохранители высадили аллею молодых кленов. В этом тоже кроется глубокий смысл. Дерево растет не один десяток лет. Аллею вместе дружно заложили ветераны и молодые сотрудники. Это демонстрирует преемственность поколений, сказал начальник управления ГАИ УВД Брестского облсполкома Сергей Павлиня. Он заметил, что за прошедшие десятилетия служба ГАИ кардинально изменилась. Но главный акцент остается прежним – профилактика нарушений и сохранение жизни людей. В Брестском районе начали строить школу с детским садом. Ввести в эксплуатацию учреждения образования планируют в 2027 году. Об этом сообщили в Главном управлении по образованию Брестского облсполкома. Строительство школы-сада на 471 место началось в нынешнем мае. Специалисты приступили к фундаменту. Здание будет двухэтажным. Для детского сада предусмотрено 150 мест. Для начальной школы 321, рассказал начальник отдела по образованию Брестского райисполкома Виталий Черепенко. В школе помимо учебных классов обустроят физкультурный, актовый и выставочный залы, библиотеку с читальным залом, кабинеты дефектолога и психолога, сенсорную комнату, комнату общественных организаций, комнату психологической разгрузки. В детском саду будут залы для гимнастических и музыкальных занятий. На территории учреждения образования в распоряжении воспитанников и учащихся будут стадион и различные площадки для игр и занятий.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 14 июля с 10 до 12 часов по телефону 580859 заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома Василий Васильевич Соловчук проведет прямую телефонную линию по вопросам пенсионного обеспечения и социального обслуживания. По итогам первого полугодия коммунальники Брестской области отремонтировали 134 300 квадратных метров жилого фонда при задании 124 400. План по капитальному ремонту за первое полугодие выполнен на 108%. Данная работа подтверждает высокие темпы улучшения жилищно-коммунального хозяйства в области. Учитывая, что на весь текущий год в регионе запланирован капремонт более 330 000 квадратных метров жилья в 123 домах, успешное завершение полугодия создает отличие. Личный задел для выполнения годовой программы. Сегодня Брест принимает финальный этап василькового тура – яркого культурного проекта, который объединяет творчество, ремесла и атмосферу большого фестивального движения. Возле кинотеатра «Беларусь» развернулся васильковый кермаш – настоящая белорусская ярмарка с ремесленными изделиями, сувенирами и угощениями. Особое внимание привлек стенд с медом разных сортов. Также представлена целая коллекция ярких, аккуратно выполненных украшений. Но главным акцентом стали васильки, сделанные вручную и бережно закрепленные на зажимах. Среди множества ремесленников выделялись десятки изящных сумочек из бисера. В кинотеатре «Беларусь» прошел фестивальный квиз, интерактивная викторина об истории легендарного славянского базара в Витебске. А в эти минуты стартует интерактивная программа «Фестивальное караоке со звездой». В ГАИ УВД Брестского облсполкома рассказали о новшествах и приоритетах в обеспечении дорожной безопасности. В этом году получили 6 новых специальных патрульных мотоциклов отечественного производства. Их распределили в города. Большое подспорье в контроле за безопасностью дорожного движения – беспилотные летательные аппараты. В Брестской области в таком мониторинге используют 9 беспилотных летательных аппаратов. Повышенное внимание в первом регионе уделяют также обустройству инженерных сооружений для дорожной безопасности. В частности, на трассах в аварийно опасных местах устанавливают барьерные ограждения. Появляются на дорогах Брестской области новшества, направленные на повышение безопасности пешеходов. Сегодня в Бресте во время реставрационных работ по расчистке завалов руин Бернардинского монастыря работники филиала «Брест-реставрация» обнаружили исторические артефакты. Среди находок – гильзы, стеклянные колбы, предположительно медицинского назначения, а также бутылки и ампулы с прозрачной жидкостью и другие предметы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый, днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-20.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.12 на наших эфирных. Рад приветствовать вас всех в новом часе. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». В этом часе познакомлю вас обязательно с очередной новинкой. Кто это будет, не буду спойлерить, так что узнайте. Самое главное, слушайте нас во второй половине этого часа, обязательно расскажу. Ну, а наш радиокомпас сегодня точно укажет стрелкой в Беловежскую пущу. Расскажу, что же там будет интересного завтра, так что не переключайтесь. Самое главное, слушайте только хорошую музыку, а она на радио Брест есть. Совсем скоро это Тайо Круз и Hangover. Чуть пораньше Darling Muffin и Disco Ball. А вот звездный дуэт Дэвид Гетта и Биби Рекса Sad Girls буквально через композицию рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, «Белая Мехенди» и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Беловежская пуща – это не только строчка из песни «Заповедный напев», из песни ансамбля «Песняры», ну или даже самой дороги, которая поет именно по направлению к Беловежской пуще. Беловежская пуща – это теперь еще и площадка для самых разнообразных и самых замечательных мероприятий и праздников. И вот эти выходные, конечно же, не исключение. Уже 11 июля Беловежская пуща масштабно отметит купалье. С 17 до 3 часов ночи, представляете, гостей ждут народные традиции, ну, конечно, интерактивные площадки, мастер-классы и концерт с участием любимых артистов. Конечно же, папоротик-ветку нужно будет обязательно поискать, без этого праздник не праздник. Фаер-шоу, ну, для купалья, я считаю, что самое что ни на есть оно. Зажжение купальского костра, хороводы и танцы до самого утра. Концертная программа начинается в 18.00. Среди приглашенных артистов, певица и актриса Ольга Булай, артистка российской эстрады Татьяна Овсиенко. Вот это я понимаю, там замечательные, интересные песни, вспомним хиты и «Дальнобойщик», и «Школьная пора», и много-много-много интересного там будет. Ну и, конечно же, в 00 часов до 3 часов ночи дискотека, так что танцы до упада, но все это на Беловежская пуща 11 июля купалье. Так что милости просим.
0: По дороге домой. Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, и ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, слабый, днем северо-западный и западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
3: Реклама.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Друзья, пятница, 18.39, вы слушаете «По дороге домой». У нас традиционная рубрика о музыкальных новинках фреша, потому что для кого-то пятничный вечер — это повод наконец выдохнуть, а для нас с вами повод обновить плейлист. Сегодня у меня в руках настоящий бенгер. Вы знаете, как это бывает. Старые отношения уже изжили себя, но внутри все еще теплится эта дурацкая надежда. Хочется взять и перемотать время назад, попытаться снова. Вот именно об этом наша музыкальная главная новинка этого вечера. Так что встречайте Five Star Family и Fargo. Перемотай. Five Star Family, надо сказать, в этом году удивляют не первый раз, но тут они пошли на смелый эксперимент. Они объединились с саунд-продюсером Fargo. Для тех, кто не в курсе, Fargo — это человек, который стоял за хитами Зиверт, Тимати, Люси Чеботина, и даже Дима Билан к нему обращался за звуком. И вот этот мощный продюсерский талант наложился на фирменную лирику группы. Честно скажу, трек цепляет сразу. В нем есть этот контраст, сдержанная грусть куплетов и взрывной эмоциональный припев. Музыкально это звучит свежо, современно, но текст — это история каждого из нас. А о том самом моменте, когда между двумя людьми уже все сказано, но остаются только эти несказанные слова и воспоминания. И вот эта надежда. Ну а вдруг? По-моему, идеальный трек для пятничного вечера, когда едешь домой и невольно прокручиваешь в голове прошедшую неделю, даже прошедшие годы. Итак, перемотай от Five Star Family и Fargo.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот, собственно, мы и подошли с вами к финальной черте нашего шоу, вечернего шоу «По дороге домой». Очень даже хочется мне завершить эфир, потому что прямо сейчас, буквально в сотни метров от меня, замечательное событие в центре города Бреста – это караоке со звездой в рамках василькового тура «Славянский базар» у нас. И вот, кстати, заметьте, вопреки всем прогнозам погоды, сегодня солнце вообще не должно было, по идее, быть, а тут оно вышло. Так что, витебчане, спасибо вам за солнышко. Итак, да, до 8 часов вечера там у нас караоке со звездой, а, кстати, в 8 вечера, если хотите потанцевать, хотите на дискотеку, то никуда, в принципе, идти можно и не ходить, потому что достаточно иметь просто радиоприемничек под рукой, ну или колонку Алиса, там, где можно поймать радио Брест, включить его погромче, и все хиты в одной линии выстроятся вам в 8 вечера. Диджей-сет, хиты первой линии от нашего диджея First Line уже будут в ваших приемниках, и будете танцевать, будете встречать этот вечер пятницы прекрасно и с прекрасным настроением и, конечно же, с лучшими хитами. Насима, вечернее шоу «По дороге домой» завершается. Всем спасибо за внимание. Олеж, я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у пошатку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Марией Демчук. Мы расскажем про основные подеи Брешины за отходящий тыдень у программе «Брестская в область акценты». Тому не пропустите самое интересное. Сустренимся у наступной године.
0: «По дороге домой». Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студии Радио Брест Алексей Ляхович и Мария Тямчук.
3: Добрый вечер. Сегодня на протягу годины мы узгадываем основные новины и подеи, что отбываются на Брестщине.
2: Брестская область будет больше тесно працовать с Бухарской и Сырдарьинской областями Узбекистана у сферы АПК и кооперации. Такая информация прогучала на сустрэше старшини Брестского облвыканкама Петра Пархомчика с делегациями из Сырдарьинской и Бухарской областей Узбекистана. Шмат кропок сутыкнения у разных керунках. Хотелось бы створить текстильный кластер. Махчыма у часа дальнейших наших контактов выбудуем эту работу. Еще одно пытание гуманитарное – развитие отношений у сферах эдукации, аховы здоровья, туризму. Отзначил Петр Пархомчик. Мне подобается, як працуем у ахове здоровья, а до размову хутка перейшли до справы системных визитов. Специалисты учатся один у одного, обмениваются в опытом.
3: Подписаны план мероприемства на 2026-2027 годы по реализации погоднения помеж Брестским облвыканкамом и хакимиятами Бухарской и Сырдарьинской областей об гандлёво-экономичном, науково-техничном и культурном супрацовництве. Документом у леку иншага предугледжены поставки текстильной, будаўничей, садовино-огороднинной и фармацевтичной продукции на рынок Брестской области, а так само интенсификации супрацовництва у инших сферах. У приватности шакается установление прямых контактов помеж культурными организациями, театральные гастроли, развитие супрацовництва помеж ВНУ.
2: Открытое акционерное товариство «Ивацевич Дрэу» будет поставлять плиты ДСП у Сырдарьинскую в область. Про это поведомил наместник старшини Брестского облвыканкама Михаил Баценко. Так само подписаны документы по поставках ягодной продукции помеж фермерскими господарками Маларыцкого района и компаниями из Узбекистана. Знешний гандлёвый оборот помеж Брестщиной и регионами Узбекистана планомерно расте. У приватности за студень красавик ён повеличился больше, чем на 37%, экспорт на 39,5%. У центрально-азиатскую краину предприемства Брестской области поставляют продукты харчевания, фанеру, плиты газовые и электроплиты, лесоматериалы, плиты ДСП, холодильники и иншие товары. С Узбекистана импортуют бавауняные тканины и пражу, трикотажные полотны, оденья, волокна и полиэфирные, садовину, огороднину и иншую продукцию.
3: Узбекские медики стажируются у Брестской областной клиничной больницы. Про это поведомил уголовный врач установы аховы здоровья Александр Карпицкий. Взаимодействие больницы с Бухарским шматпрофильным областным медицинским центром завязалось больше за 2 года тому. Установы стали обмениваться делегациями и делиться напрацовками. За этот период наши кардиохирурги, кардиоанестезиологи, трансплантологи, гинекологи побывали у командировках у Бухары, проводили семинары и майстер-классы по выконанию разных оперативных умешаний. У целом было выполнено больше за 300 операций по разных направках, рассказал Александр Карпицкий. У Брестской областной клиничной больницы лето стажировались 10 специалистов Бухарского медцентра. Этой весной приехали 3 человеки. Проходят стажировку по кардиохирургии, анестезиологии и перфузиологии, отзначил Александр Карпицкий.
2: Старшиня Брестского облвыканкама Петр Пархомчик с працоўным визитом наведал Кобрин. Першим объектом на маршруте стал цех, який будуется на Кобринском инструментальном заводе «Ситома», где наближается до завершения будаўніцтва и рыхтуется до установки высокотехнологичное обсталяванне. На заводе кіраўніку в области были представлены передовые технологии вытворчасти и продукция, высокоякостные гидроцилиндры. Петр Пархомчик проинспектовал вытворчие магутности предприемства, якія зведали значные измены подчас реализации инвестиционного проекта, в рамках якого ведется модернизация деючей вытворчасти. На открытом акционерном товаристве Кобрин Аграмаш старшиня облвыканкама провел мониторинг цехов, якія подлягаюць реконструкции под дилерский центр. Ключевый объект по выпуску продукции сельскогосподарчага призначення.
3: Керівник в області Петр Пархомчик провів зустрічу з гонором першого регіону спортсменкою Анастасією Шкордай. Анастасія – уродженка Бреста, заслужений майстер спорту, член національної команди Республіки Білорусь по плаванні. З вересня 2010 года до цього часу проходить підрихтовку у Брестському обласному центрі Олімпійського резерву по водних видах спорту. У красавіку 2017 года стала самим молодим майстром спорту міжнародного класу у історії білоруського плавання. Нагоди для встречи стало вирішення квартирного питання. Керівник в області тримає його на особистому контролі.
2: Социальная инфраструктура Брэсской области пополнится новыми установами адукации. На их будовництво сёлета накировано больше за 50 миллионов рублей. Про это поведомила начальник Головного управления по адукации Брэсского облвыканкама Наталья Клиновская. У приватности у Брэсте на улице Жукова будуют детячий сад на 190 мест с бассейном. Увод у эксплуатацию намечены на конец этого года. Так само в областном центре в микрорайоне ЮЗМР-5 уводят среднюю школу, различенную на 1020 мест. Для жихаров микрорайона Боровки 2 у Барановичах будут детячий сад на 280 мест. У Барановицком районе, який сёлета прыме областный фестиваль працовников вёски Дажинки, реконструируют футбольный стадион у Жамчужнинской средней школе и уладковывают спортивную пляцовку у Новомышским державным аграрным колледже. Особливая увага уделяется инфраструктуры для оздоровления и отпочинку детей.
3: По выниках первого полугодия коммунальники Брестской области отремонтовали 134 300 квадратных метров жилого фонда при задании 124 400. План по капитальному ремонту за первые полугодия выполнены на 108%. Уличивая, что на весь бегучий год у регионе запланированы капремонт больше за 330 000 квадратных метров жилья у 123 домах, поспеховое завершение полугодия створяет выдатный задел для выполнения годовой программы, информует официальный канал Брестской городской жилево-коммунальной господарки.
2: Нагадаем, у эфиры Радио Брест программа «Брестская область. Акценты». На протягу годины мы слухаем добрую музыку и говорим про головные подеи Брестской области.
3: Сустренимся после прогнозу надворья и музычной паузы.
0: И об надворье.
2: Поводле информации Брест-Аблгидромета, в ближайшие сутки на Брешине чакается воблачное с прояснениями надворья. У ночи местами невеликие короткочасовые дожди, у день на большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницы в особных районах туман. Ветер переменных напрямков, слабый, днем полночно-заходний, заходний 3-8, при навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру по области у ночи 9-14, у день 18-23. У Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. У Пинску ночью 11-13, днем 20-22.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 7529-689-77-78.
5: Ебнадворье.
6: Повод для информации Бреста был гидромета. У ближайшие сутки на Брешине чакается в облачное с прояснениями надворье. У ночи месяцами невеликие короткочасовые дожди. У день на большей части территории в области короткочасовые дожди, месяцами навальницы. У ночи и раницы и у особных районах туман. Ветер переменных напрямков слабый. Днем полночно-заходний, заходний 3,8. При навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру по в области у ночи от 9 до 14. У день от 18 до 23. У Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. У Пинску ночью 11-13, днем 20-22. У Бресте у ночи от 10 до 12, у день от 19 до 21 с плюсом.
7: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Мария Дзямчук и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и події Брестщини.
1: Протягивается электронный запись на подачу документов у приемной комиссии установ высшей эдукации. Абитуриенты про особистый кабинет удельника ЦТЦЕ на сайте Республиканского института контролю ведов могут забронировать дату и час подачи документов у ВНУ. Эта махчимость доступна для абитуриентов, которые прошли ЦЕ, ЦТ у 2025 и 2026 годе. Покроковая инструкция для абитуриентов размещена на сайте Министерства эдукации и Республиканского института контролю ведов. При этом необходимость попереднего запису не является обовязковой. Абитуриенты, как и ранее, могут у парадку живой чарги подать документы у приемную комиссию.
2: Кам'янець з 22 по 26 липеня отзначить свое 750-годие. Оборонная вежа-крепость, вокруг якой узник Кам'янець, была побудована в 1276 годе по загаду волынского князя Владимира Васильковича на левом березе раки Лясной для умацавання полночных межаў княства. Узгадывается про гэта у Іпатіўскім летописи. До юбилея у гонар заснавальника города плануют створить мурал. Яго нанесут на стяну жилого дома на улице Брестской. Владимир Васильковіч будзе намаляваны на фоне ракі лясной і камянецкай вежы. Да свята рыхтуюць яшчэ адзін сюрпрыз, ідэя якога нарадзілася з трэнду. Турысты любяць фатаграфавацца каля камянецкай вежы з банкнотай 5 рублёў, на адным з бакоў якой намалявана гістарычная славутасць. Кампазіцыю назвалі гістарычны гаманец. Яе зробяць у выглядзе партмане з тырчашчай 5-рублёвай купюрай і некалькімі манетамі, якія высыпаліся. Святкаванне 750-годдзя Кам'янца пачнецца 22 ліпеня у день вызвалення города от немецко-фашистских захопников. Финальной рысой свята стане 26 липеня. Белорусская федерация футбола организует на стадионе «Колос» великое республиканское свято «Тата, мать, я, футбольная семья». У им примуть удел не меньше, як 30 семьев.
1: У Кам'янці упершыню организуюць міжнародную філателістычную выставу. Яна прысвечана 750-годдзю заснавання Кам'янця і аб'яднае больш за 100 унікальных калекцій з Арменіі, Беларусі, Бразіліі, Германіі, Ізраіля, Кыргызстана, Латвіі, Марокко, Молдовы, Росіі, Сербіі і Славакіі. Выстава будзе працаваць з 22 па 27 ліпеня у Кам'янецькім гарадскім доме культуры.
2: Пружаны таксама рыхтуюцца масштабна адзначыць дзень горада. У гэтым годзе пружанам спаўняецца 593 гады з моманту першага летапіснага згадвання райцэнтра і 82 гады з дня вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэтай знакавай даце будзе прысвечана свята Пружаны фэст, якое запланавана на 18 ліпеня. Як запэўніваюць арганізатары, фестываль стане адной з самых яркіх падзей лета. Шмат з праграмы фестывалю будзе са словам упершыню.
1: У Брэсцкай вобласці традыцыйна самай наведвальнай турыстамі лакацыі застаецца мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой». У першай палове гэтага года там пабывалі каля 410 тысяч чалавек з 31 краіны, больш за 7 тысяч груп. У Нацыянальным парку «Белавежская пушча» прынялі 270 тысяч турыстаў і экскурсантаў, з іх больш за 80 тысяч – замежнікі. Парк жывёл у Барановичах наведалі больш за 140,5 тысяч чалавек. У топ-5 папулярных месцаў так само увайшли Косовский палацово-парковый комплекс, у яким побывали амаль 56 тысяч туристов, и Ружанский палацовый комплекс роду Сапегов, где сустрели больше за 18 тысяч гостей.
2: Национальное агентство по туризму пропоновало календар подійных мероприемств в Беларуси, которые пройдут осенью. Пералик локальных свят, масштабных международных фестивалей и спортивных споборництв размещены на сайте установы. Календар «Осень у Беларуси 2026» включает каля 100 подій. Серед их областные фестивали кермаши працовников вёски Дажинки 2026. У Брестской области фестиваль пройдет у Барановицком районе. Так само у списе мероприемства, присвященные Дню народного адзінства, Дням города, Республіканская свята День беларускага пісьменства, театральный фестиваль «Белая вежа» у Брэсце. Регіёны запрашаюць акунуцца в атмосферу мясцовых традыцій і гастраноміі. Турыстам прапануюць запланаваць паездку на літаратурна-музычны фестываль «Восень у Завоссі», районны фестиваль «Жабінкаўскі дранік».
1: Васильковы тур у гостях у Брэста. Город стал финальным пунктом проекта. Основные подеи проходят ля кинотеатра «Беларусь». До 21 годины там Васильковый кермаш. Соправдный белорусский кермаш с сувенирами, рамёствами и почастунками. На пляцовце ля фонтанов проходит у гэтые хвилины интерактивная программа «Фестивальное караоке с зоркой».
2: А завтра Беловежская пушча масштабно отзначить купалле. С 17 до 3 годин ночи гостей чакают народные традиции, интерактивные пляцовки, майстер-классы и концерт с уделом любимых артистов, пошук легендарной папороть кветки, вогненное шоу, запальвание купальского вогнища, карагоды и танцы до самой раницы. Концертная программа почнется о 18 године. Сярод запрошенных артистов спевачка и актриса Вольга Булай, артистка российской эстрады Татьяна Усиенко. У 0 годин почнется дискотека диджея Антона Кастрыцкого.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Алексей Ляховіч і Марыя Дзямчук.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Слухай наш

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый, днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. On DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Maxline.by.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши треки.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат и всего за 1999 рублей в 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна! Не жди повода! Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Соблюдение акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат РКБ или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
5: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
6: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: С Максайном.
7: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слухай наших.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максфлайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Ленточка, мой телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути, крути гуся. С Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый, днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранове ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Днем северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 18-23 градуса. В Баранах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.

0: Радио
1: Брест. Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.
0: Наши песни.